0: В течение этого часа мы предлагаем вам послушать проповедь брата Виталия Соболева.
1: Всем вам доброе утро! Может быть, не очень приятное было сегодня утро из-за такой погоды, но надеюсь, что оно было добрым. То есть не было ничего злого, ничего плохого не произошло, не успело сегодня произойти, да, потому что вы сразу же, как проснулись, пришли в церковь. И это замечательно, что у нас вот такой день, когда мы можем быть в присутствии Господнем, да, в этой атмосфере духовной и наполняться добрым чем-то, да. Скажите, кто из вас боялся бы оказаться ночью на кладбище? Все боятся, да? Одному, конечно, когда ты один оказываешься ночью и на кладбище. Есть такой устоявшийся какой-то страх, да, почему-то. Вроде как мертвый же, ничего не должно произойти, но почему-то у многих страх, да, возникает. История такая. Мимо кладбища идет одна девушка ночью. Ну и, конечно, сильно-сильно боится. И вот вдруг ее догоняет мужчина и спрашивает: боитесь? Она говорит: ой, сильно боюсь. Он решил пошутить. Он говорит: я когда живой был, тоже боялся.

вы знаете, в такой момент фантазия разыгрывается очень сильно, да? Сразу такие картины рисуются. Ужас и страх нападают, да? Я думаю, это всем вам знакомо. Страх – это очень сильная человеческая эмоция. Страхи бывают разные, и сегодня я хотел бы поговорить о страхах. Я думаю, это всем вам знакомо, когда вы испытываете страх. Но он, как я уже сказал, он бывает разным, поэтому поговорим, попробуем разобраться в этой теме. И все это мы будем говорить в рамках вот той темы, которую мы начали, или цикла, который я начал, цикла проповедей, на тему о духовных твердынях. Давайте еще раз прочитаем этот текст, в котором написано как раз об этих твердынях. Это второе послание к Коринфянам, 10 глава, 4 стих. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильный Богом на разрушение твердынь». То есть есть вот эти духовные твердыни, да, то есть нечто, против чего мы духовно восстаем, да, воинствуем, то есть сопротивляемся этому. Твердыни, которые мы называем твердыни сатаны, это вот эти крепости, которые сатана строит внутри нас. Даже являясь христианами, в нас могут оставаться вот эти крепости сатаны. То есть какая-то часть нас самих, или какая-то сфера нашей жизни, или что-то небольшое, но где-то там сатана может построить свою твердыню, прятаться там и властвовать над нами через эту твердыню. И эти твердыни он строит на уровне разума. Мы с вами размышляли об этом уже в прошлый раз. Говорили о том, что сатана это действует на уровне разума, пытается построить эти твердыни. Есть также его работа на уровне чувств. И в прошлый раз мы говорили о злости, о гневе. То есть это та сфера чувств, в которой тоже сатана выстраивает свои твердыни. Сегодня я как раз хотел бы поговорить о страхах. Это тоже такая, наверное, часть нашей жизни, с чем мы все с вами сталкиваемся. И сатана это может использовать для того, чтобы держать нас в определенном рабстве. Что такое страх? Ну, такое определение, да, страха. Страх – это внутреннее состояние, вызванное грозящим бедствием, реальным бедствием или предполагаемым бедствием. Это такая сильная эмоция, ну или даже чувство, которое возникает в результате осознания конкретной угрозы нашей жизни или нашему благополучию. Какие виды страхов бывают? Ну, страх есть естественный такой, да? Естественные страхи. То есть это такие страхи, которые действуют как защитная реакция организма, да? Этот страх основан на инстинкте самосохранения. То есть это то, что Бог заложил в нас, да? Это естественно для человека бояться в определенной ситуации. Этот страх, он мобилизует организм на избегание определенной опасности. И таких ситуаций может быть много разных, да? В состоянии страха вы знаете, что человек может делать, ну, даже невероятные вещи, да? Он может бежать с необычной скоростью, он может запрыгивать на какие-то высокие препятствия, да? Он может проявлять удивительную находчивость и сообразительность, когда испугался. Да? Вот удивительно, но вот мобилизуются все ресурсы организма для того, чтобы преодолеть определенную опасность. Поэтому страх – это вот эта сила, которую Бог заложил, или способность, которую Бог заложил в нас, для того, чтобы защитить нас от определенных опасностей. Характеристики вот этого вида страха, то есть такой страх – это обратимый страх или кратковременный страх, то есть он быстро проходит, то есть опасность прошла, и этот страх тоже пропадает, то есть он в рамках конкретной ситуации. Вот этот страх, естественные страхи, они не затрагивают ценностные ориентиры человека, то есть человек не меняется по сути, да? Эти страхи не влияют на его характер, не влияют на его поведение, да? Ну вообще в целом, да? И не меняет его отношения с окружающими. То есть этот страх, он в конкретной ситуации для конкретного избежания определенных угроз или опасностей. Ну, какие страхи бывают? Ну, например, я вам скажу откровенно, когда я сажусь на мотоцикл, я всегда испытываю страх. Почему? Мотоцикл это опасная вещь, да? Для других людей, для меня она опасна. Поэтому я всегда испытываю страх. Это хорошо, потому что это помогает быть осторожным.
Если вы подходите к пропасти, к обрыву, вы испытываете страх? Конечно, это естественно, потому что таким образом эта эмоция или это чувство, оно защищает нас от опасности упасть вниз. Исследователи говорят о том, что стремление человека принадлежать к определенному обществу тоже вызвано определенными страхами, даже комплексом страхов. То есть, когда мы вот объединяемся вместе, да, то есть стремимся принадлежать какому-то сообществу, это тоже вызвано определенными страхами, то есть для того, чтобы, то есть мы объединяемся для того, чтобы вместе бороться против определенных опасностей. Знаете вы кого-нибудь из людей, кто вообще ничего не боится? Вообще ничего не боится. Ну вот я прочитал такую историю, нашел в интернете. Ученые обследовали женщину, которая полностью лишена страха. Они разные тесты проводили, показывали ей фильмы ужасов, закрывали в доме с привидениями, демонстрировали ей там на близком расстоянии змей, пауков, ну различных там страшных животных, да. И женщина не испытывала абсолютно никакого страха. И эксперименты показали, что, ну, когда все исследовали, оказалось, что у нее отсутствовала в мозгу какая-то часть мозга. То есть это заложено Богом в наш мозг, да, вот это чувство страха. Где-то оно срабатывает что-то в нас, да, что помогает нам удержаться от определенных действий, и это защищает нас. Это естественные страхи, это нормально, это хорошо. Но есть неестественные страхи, есть патологический страх, да? И вот об этом мы сегодня и говорим, потому что это тот страх, который использует сатана. Ну, характеристики этого такого вида страха, да? Такой страх имеет какие-то крайние формы, часто имеет какие-то крайние формы выражения. Это особый ужас, это шок бывает, да? Это какое-то сильное потрясение. Неестественные страхи, они могут быть затяжными очень сильно, да, труднообратимыми. Такие страхи, они бывают навязчивыми, очень сильно навязчивыми, преследуют человека, да. Этот страх бывает непроизвольным, то есть его трудно контролировать. Такой страх, он может повлиять сильно на характер человека, изменить его даже отношения с людьми, изменить его поведение. И поэтому сатана использует именно такой страх для того, чтобы повлиять на человека, чтобы изменить его характер, изменить его отношения с людьми, изменить его отношение к Богу, изменить его отношение ко всему окружающему. Сатана использует страх как оружие свое. Сатана использует страх для того, чтобы получить власть над нами. Вы знаете, да, о том, что люди тоже используют страх, как мы говорим, запугать человека, да? То есть запугивают другого для того, чтобы обрести над ним власть. Если ты смог его запугать, да, внушить ему страх, ты обрел над ним власть, ты можешь теперь управлять им, ты можешь манипулировать им. То же самое делает сатана. Он тоже запугивает, он тоже внушает нам страх определенный для того, чтобы обрести над нами власть. И вот это и есть та твердыня, которую сатана пытается строить в нашей жизни. Самые разные, в самых разных сферах. Страхи бывают самые разные. Второе послание к Коринфянам, 7 глава, 5 стих. Посмотрите, здесь апостол Павел говорит: «Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду». Смотрите, отвне нападение, а внутри страхи. Он честно признает, что он испытывал определенные страхи. Апостол. Трудности миссионерского служения заключаются в чем? В том, что миссионер как очень часто оказывается в окружении врагов, врагов Евангелия. Когда люди ополчаются, да, сатана настраивает определенным образом неверующих людей, да, противников Евангелия, настраивает их против тех, кто несет благую весть. И, как он здесь говорит, апостол Павел, что были стеснены отовсюду, отвне нападения. То есть люди нападают, унижают, оскорбляют, да, угрозы сыпятся, да. Но если бы только извне это было бы, наверное, было бы все просто, да.
Подумаешь, ну что они, пусть гавкают, пусть говорят, пусть унижают, пусть оскорбляют, пусть матерят. Но посмотрите, апостол Павел говорит, что еще и внутри страхи возникают. То есть сатана, он пытается со всех сторон ополчаться против верующего человека, против служителя. Внутри страхи. То есть сатана посылает разные нехорошие мысли внутри. Да, да ты не сможешь. Кто ты такой? Ну, вы знаете, потому что, наверное, тоже сталкивались с чем-то подобным. Вообще, конечно, любой человек, христианин, который занимается служением, он испытывает определенного рода вот страхи. Перед тем, как выходить проповедовать, я тоже испытываю вот эти страхи, потому что сатана тоже всякое шепчет. Не буду вам пересказывать, что он мне шепчет в этот момент. Но человек, который служит Богу и идет, особенно тот, кто идет на передовую, тот, кто несет благую весть, тот, кто совершает, несет Божье слово, сатана его запугивает, внушает вот эти страхи. Но знаете, некоторые верующие боятся этой борьбы. Они понимают или однажды, может быть, столкнулись с этим, что когда ты начинаешь другим говорить о Христе, то начинает вокруг что-то происходить против тебя. То есть сатана начинает посылать какие-то проблемы тебе, да, люди начинают против тебя выступать, да, внутри появляются вот эти страхи, и человек что делает? Отступает. А зачем мне эти проблемы? А зачем мне все это надо, да? И предпочитает занять такую как бы выгодную позицию, комфортную позицию, да? Быть христианином, посещать церковь, ну, делать все, что по силам, но не лезть туда, где будут больше, много проблем. Таким образом, друзья мои, кто, может быть, из вас тоже однажды попытался совершать какое-то служение в церкви или попытался нести благую весть, да, и вдруг столкнулся с чем-то подобным и перестал после этого делать. Друзья мои, сатана построил уже твердыню в вашем сердце. Он запугал вас. Вы сидите сейчас в этом страхе, и вы не хотите больше ничего совершать, никакого служения, потому что вы боитесь, что это сатана коснется ваших детей, что он коснется вашей работы, что коснется ваших денег, коснется еще чего-то. Он уже запугал вас. И так он делает со всеми верующими. И кто-то поддается, кто-то действительно подчиняется или слушает эти все страшилки, которые сатана наговаривает нам, эти ужасы, которые он нашептывает каждому из нас. Вы знаете, да, наш российский герб, какой он, да? То есть орел двуглавый. Ну, интересная мысль, так прочитал о том, что как некоторые толкуют этот российский герб. Говорят так, что головы орла смотрят в разные стороны, потому что смотреть вперед страшно. Ну, может быть, кто-то тоже боится смотреть вперед, да, в жизни. Что там нас ожидает? Страшно, да? И мы где-то боимся делать шаги вперед. Мы боимся делать какие-то шаги в Господе, да, в служении, потому что этот страх сковывает нас. Мы можем быть этими орлами, да, говорить, я христианин, Господь со мною, но оставаться в этом комфортном состоянии и не делать этих шагов вперед. И даже иногда мы не признаемся сами себе в том, что мы скованы этим страхом. Сатана внушил нам эти страхи. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 27 стих. Христос говорит эти слова, смотрите, «Мир оставляю вам». Мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Смотрите, Христос говорит, что я даю вам мир, то есть вот этот покой или спокойствие, да, уверенность, в отличие как раз от страха и беспокойства, да, страх вот всегда приносит это беспокойство, волнение, а Христос говорит, я принес вам мир, да, то есть спокойствие. Христос дает нам вот эту способность находиться в покое. Он дал нам, Он предназначил нам ее. Он говорит, я даю вам. Вопрос в том, что беру ли я это? Пользуюсь ли я этим? Сокрыт ли я действительно в этом Божьем мире, Христовом мире, который Он дает нам? И Христос говорит, поэтому да не смущается сердце ваше, да не устрашается. То есть не бойтесь ничего. Я даю вам этот мир. Можете быть спокойны и не слушать того, что вам говорит сатана.
Не бойтесь того, что вы видите вокруг. Это не коснется вас, потому что я вам даю свой мир. Настоящий христианин, судя по этому тексту, это тот, кто свободен от страхов, кто не устрашается, кто не смущается, кого нельзя смутить, кого нельзя остановить. Он идет смело вперед, он ничего не боится, потому что он находится во Христе. Но, к сожалению, факты говорят о том, что все-таки христиане многие поражены страхами, имеют вот эти сатанинские твердыни. Они позволили сатане какое-то посеять в свое сердце вот этот страх в какой-то сфере, в какой-то области, в каком-то вопросе. Но знаете, одно дело, когда сатана использует страх как внешнее оружие. Ну, в смысле, он внутри, может быть, в наших мыслях или в сердце действует, да, внушая нам определенные чувства. Но это внешняя его сила, то есть его внешнее оружие, которым он пытается захватить нас, зацепить нас, поймать нас. Но когда он все-таки достигает нас этим, то человек переходит в другую стадию. Страх теперь становится в руках сатаны цепями, которыми сатана держит нас. То есть это уже та стадия, когда твердыня уже построена, когда этот страх уже поселился в нашем сердце. И это то, что держит человека, делает его рабом. Этот страх становится постоянным. Этот страх уже трудно контролировать, потому что это твердыня, это уже оплот сатаны. Сатана уже властвует над нами, потому что он смог испугать нас. И вот эти страхи, они бывают тоже разными. И, знаете, бывают так, что и доходит до психических расстройств, когда вот эти страхи приводят человека просто в крайнюю степень психических расстройств. Ну, не знаю, может быть, вы слышали о том, что существуют так называемые фобии. Да, фобия, да? Слышали о том, что... Ну, что такое фобия? Вот определение. Это такие психические расстройства, при которых неопасные ситуации или объекты вызывают тревогу и страх. Неопасные. То есть это не опасно, но у человека он испытывает страх. То есть это такой навязчивый иррациональный страх, связанный с определенной ситуацией там, или предметом и так далее. Ну, может быть, наиболее известно для вас это клаустрофобия. Там более часто, наверное, слышим такое слово клаустрофобия. Помните, что это такое, да? Да, боязнь замкнутого пространства, да? Оказываетесь в лифте, да, вот, например, и там еще где-то. То есть, и таких очень-очень много разных фобий. Ну, вот, например, есть там панофобия, то есть боязнь всего, что может произойти. Вот представляете, даже всего, что может произойти. То есть человек боится вообще всего, вот все, он полностью в страхе живет. То есть это, мне трудно представить это насколько сильное рабство, да, насколько сатана сковывает человека, и человек лишен этой свободы. Ну, может быть, многие вот из вас тоже боятся там змей, пауков, жуков там, и прочих всяких тварей. То есть, ну, где-то в какой-то степени это нормально, да, потому что есть страх опасности, естественный страх, да, но бывает, это все превращается в фобию. То есть настолько сильно человек боится каких-то там животных. Ну, говорят, что ну, представьте себе, что если у вас, вот вы зашли в комнату свою и увидели там паука, страшного паука, испугаетесь? Говорят, это ерунда. Если вы увидели паука в своей комнате, это ерунда. Самое страшное, если этот паук вдруг куда-то подевался. Представляете, после этого садишься, ложишься, везде тебе мерещится, что сейчас выползет этот паук. Так что если увидели паука, не бойтесь, это полбеды. Бывает все страшнее. Знаете, интересно, что есть фобии, даже связанные с религией. Вот интересно так, агиофобия, боязнь священников. Есть гомилофобия, это боязнь проповедей. Я не знаю, может кто-то, кто боится проповедей, он в это время уходит и там где-то внизу, наверное, чай пьет. Телеофобия, это боязнь Бога, все, что связано с Богом. Уранофобия, это боязнь рая, боязнь смотреть в небо. Экклезиофобия, боязнь церквей. Энозиофобия, боязнь согрешить. Ну и так далее, можно разные фобии, там целый огромный список, можете поинтересоваться дома, почитать об этом. Боязнь согрешить. Вот знаете, я подумал, ну ведь хорошая это фобия. Хорошая? Всем бы нам такую фобию.
Нет, друзья мои, это тоже, казалось бы, хорошая такая фобия, но на самом деле некоторые верующие, я тоже встречал это, когда некоторые верующие настолько зациклены на этом, боясь согрешить. Друзья мои, верующий человек, который любит Христа, он не боится согрешить. Он пребывает в Господе. Он радуется в Господе, он свободен в Господе, потому что он пребывает в любви Божьей. Но тот человек, которого преследует страх согрешить, это ненормально. Это как раз тот страх, который сатана пытается посеять нас. Говорит, ты вот сделал чуть-чуть, это же грех, это все, это тебе караул теперь. А вот тут сделал, все, это будет страшно, это будет... И человек всего боится. Это же ведь тоже рабство. Это ненормально. Поэтому, друзья мои, это плохо, если мы боимся... Ну, конечно, вы понимаете, грех это... плохо, и мы не должны грешить, мы должны, как бы так сказать, да, тоже бояться грешить, но это не должно превращаться вот в такую фобию, когда мы везде, за каждым углом видим вот эту опасность, страшную опасность, что все, сейчас согрешим, и все, лишимся рая, и Бог нас покарает, и так далее. Сатана может использовать вообще что угодно, все что угодно, лишь бы поработить нас чем-либо. Поэтому он пытается сделать нас несвободными, он пытается этим испортить нашу жизнь, он пытается зациклить наши чувства, наши эмоции, наши мысли на каких-то страхах, чтобы мы видели все вот эти опасности и были сосредоточены на них, чтобы мы не были свободны. Ну, может быть, я уже рассказывал анекдот, да, который мне очень нравится, когда один другого спрашивает, чего ты боишься? Тот говорит, я двух вещей боюсь. Я боюсь стоматологов и боюсь темноты. Говорит, ну, стоматологов-то я понимаю, я тоже боюсь, и все, по-моему, боятся стоматологов, но зачем-то темноты бояться? Он говорит, ну, кто его знает, сколько там в этой темноте стоматологов? Ну, страх темноты, наверное, вам тоже где-то в какой-то части знакомо, потому что дети бывают боятся темноты, где-то в какой-то мере это бывает нормальным, потому что у детей... развитое воображение, и, может быть, поэтому они где-то боятся темноты, но все-таки в определенной степени страх темноты, это тоже, даже так скажу, что страх темноты, если у взрослого человека, да и у детей тоже, если присутствует этот страх, то он часто является признаком как раз вот этой демонизации, то есть когда сатана все-таки обрел определенную власть и поселил вот этот страх в душу человека. Поэтому это может быть признаком. В Библии есть такой пример страха, которым дьявол порабощает людей. Прочитаем этот отрывок. Евреям 2 глава с 14 стиха. «А как дети причастны плоти и крови, то и он, то есть Христос, также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены чему? Рабству. Рабству. Сатана пытается нас сделать рабами. Дьявол, мы читаем из этого текста, дьявол раньше управлял.

Потому что Христос управляет этим. Написано, Христос избавил нас от страха смерти. И когда мы пребываем во Христе, то мы перестаем бояться смерти. Почему? А для верующего человека смерти фактически не существует. Смерть – это всего лишь переход, физическая смерть – это всего лишь переход из одного состояния в другое. То есть мы все равно остаемся живы для Господа. Страх смерти – это только один вид страха. На самом деле сатана использует все, что можно для того, чтобы держать человека в рабстве. Почему сатана использует страх как оружие? Два момента здесь. Во-первых, страх, с помощью страха сатана уводит человека от Бога. Каким образом? Ну, давайте прочитаем древнейшую историю, Бытие 3 глава 6 стиха. Помните, да, эту историю? «И увидела жена». В Эдемском саду, помните, увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? А он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. Страх. Вот где мы впервые встречаем страх, да? А когда это произошло? Посмотрите, открылись глаза, то есть человек согрешил, то есть нарушил волю Божию, послушал сатану, и написано, открылись глаза. То есть он стал видеть окружающее в другом свете. Исказилось его восприятие реальности. Вот то, что делает сегодня сатана, он искажает наше восприятие реальности. Когда мы смотрим вокруг, он начинает внушать страх. Он говорит, смотри, вот это, видишь, это все страшно. Когда был Адам и Ева, жили в Эдемском саду, они ничего не боялись, у них не было страха. Но в какой-то момент это появилось. И написано, убоялся, потому что наг и скрылся. Страх заставляет человека спрятаться от Бога. Сатана, не знаю, что он им шептал, но, наверное, он шептал что-то подобное. Посмотри, ты какой ты? Смотри, ты грязный, ты грешный. Да как ты можешь быть в присутствии Бога? И Адам убежал, потому что ему было стыдно, потому что страх двигал им. Страх всегда сковывает. Страх – это те цепи, которыми держит сатана нас и уводит нас от Бога, не дает нам иметь близкие отношения с Господом. Второй момент. Почему сатана использует страх как оружие? В книге Откровения, 21 глава, 7 стиха, смотрите, написано, «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». А дальше написано, «Боязливых же, и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь где? Участь в озере, горящим огнем и серою». Это смерть вторая. Боязливых. Мы думаем, ну там, ладно, идолу поклоняться, это страшно, да, все, Бог накажет, окажешься в аду, да, там, ну вот скверных убийцы, там, да, ну обманщики, там, любодеи, чародеи, да, это страшно, боязливых. Ну подумаешь, человек, ну, боится там чего-то. Написано, боязливых же тоже ожидает эта участь, потому что страх, он не дает человеку иметь отношения с Богом. Страх, он сковывает человека, он лишает его этой свободы, он не дает ему двигаться вперед. И сатана хочет, чтобы все мы оказались вот там, в этом числе боязливых людей. Поэтому он пугает этими страхами. Причина, почему появляются в жизни и верующих людей появляются вот эти страхи, демонические страхи, то есть влияние конкретных бесов. Каким путем это приходит в жизнь человека? Ну, три таких момента здесь хочу подчеркнуть. Первое, это когда человек увлекается чем-то оккультным, ну, или занимался чем-то оккультным. Всегда соприкосновение с бесовским миром не происходит бесследно. И последствия всегда этому, очень часто какие-то страхи, различного рода страхи, это то, что начинает сковывать человека и лишает его свободы. Ну, в 90-е годы, когда наша церковь была создана, я помню это время, когда, помните, там Кашпировские, чумаки, там всякие экстрасенсы, целители, люди толпами ходили по всем этим бабкам там, и так далее. И приходя в церковь, люди говорили об этом.
Очень много я слышал свидетельств.

Видите, что именно после этих всяких сеансов, после этих обращений возникал в жизни человека, то есть что-то менялось в жизни человека. Какие-то страхи появлялись. Я помню, как одна сестра рассказывала, говорит, вот время от времени бывает такое, сижу вот в комнате и чувствую, вот кто-то на меня смотрит, прямо аж волосы дыбом поднимаются, да, потому что ощущение присутствия кого-то, и что кто-то на меня смотрит, никого нет в комнате, но вот эти страхи, или страх темноты, или еще разного рода страхи начинают преследовать человека. А почему? Если ты обратился к сатане, а обращение к экстрасенсу, к разным оккультным людям, это фактически обращение к сатане. Если ты обратился к нему, и ты фактически предоставляешь ему право властвовать над тобой, ты впускаешь его в свою жизнь. Поэтому сатана делает то, что он хочет. И страх – это те оковы, которыми он сковывает человека. Второй путь, ну, наверное, для молодежи, хотя, может, и взрослые люди тоже занимаются этими вещами. Увлечение ужастиками. Кто любит из вас? Хорроры, или как это называется? Фильмы ужасов. Пощекотать себе нервишки. Фильмы ужасов – это не просто развлечение. Они тоже призваны поселить в людях страх. Для многих людей это не происходит бесследно. Казалось бы, ну что там, посмотрел фильм, поиграл, страх какой-то, да? Но поиграть с бесовским миром просто так не получится. Если тебе это интересно, ну на, получай. Если тебе хочется страх испытывать, пожалуйста. И сатана тебе дает страх. И в человека поселяется страх, и этот фактически он открывает дверь, в которую бесы входят в человека. И третий путь – это насилие над волей человека. Ну, мы с вами уже говорили об этом, что для того, чтобы поработить человека, нужно сломать его волю, да? Потому что мы принимаем решения, мы противостоим кому-то, чему-то, используя свою волю. И для того, чтобы властвовать над нами, сатана пытается сломить эту волю, да? Ну, вы знаете, это бывает, происходит там в армии, пытаются сломить, да, бывает еще в каких-то обществах, когда пытаются сломить характер человека, то есть его волю подчинить и так далее. Примеры могут быть самые разные. Есть эмоциональное насилие, там, когда начальник сильно наорал, там, унизил, оскорбил, и у человека в какой-то момент происходит внутренний надлом, то есть воля человека надломилась. Ну, очень часто происходит подобное в детстве, когда ребенка родители силой заставили или тоже эмоционально каким-то образом унизили или что-то сделали, то есть произвели какое-то насилие, и ребенок, его воля, она сломилась. И это потом впоследствии в жизни дает о себе знать. И, в общем-то, в этом смысле то, что сегодня существует, вот эта ювенальная юстиция, да, то есть службы, которые пытаются защитить детей от жестокости родителей, это хорошо, но, к сожалению, это имеет и другую тоже крайность, но это не будем об этом сегодня. Есть физическое насилие, когда сильно избили, надругались, сексуальное насилие и так далее. Есть много разных видов такого насилия, эмоциональное, физическое и так далее, но в этот момент, когда происходит насилие, в человеке что-то меняется, что-то ломается внутри него, и человек после этого не способен больше сопротивляться. То есть в какой-то момент он сдается, его воля отказывается действовать, его воля поражена. Он не способен противостоять, не способен держать оборону, он становится послушным рабом. В его сердце поселяется этот страх, и этот страх начинает держать человека. Все это пути, каким образом бесы приходят в жизнь человека, поселяются, выстраивают свои твердыни. Это те духи страха, которые могут жить внутри человека. Что может победить страх? Три таких средства, которые хочу назвать. Ну, первое, давайте прочитаем. Псалом 26, 1 стих. «Господь – свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей. Кого мне страшиться?» Кто из вас может сказать эти слова смело? «Господь – упование мое! Господь – твердыня моя! Господь – крепость моя! Кого мне бояться? Кого мне страшиться? Я ничего не боюсь, потому что Господь – все во всем». Вот когда Господь становится все во всем в нашей жизни,
тогда поистине нам ничего не страшно. Потому что Бог становится нашей основой, нашим фундаментом. Он пропитывает, пронизывает всю нашу жизнь. А что нам тогда бояться, если Господь окружает нас? Господь защищает нас, мы погружены в Него. Он является нашей опорой, основой и фундаментом. Знаете, да, что есть еще один вид страха? Это страх Божий. Некоторые думают, ну и атеисты, там и люди неверующие тоже, и толкуют это таким образом, ну Библия призывает нас иметь страх Божий, да? И неверующие люди толкуют это так, что вот Бог тоже хочет, чтобы вы все боялись, чтобы вы трепетали перед Ним, ходили и были вот в этом животном страхе перед Ним. То есть Бог тоже манипулирует людьми, используя страх. Так это или нет? Ничего подобного. Страх Божий совершенно другой. Это страх Божий, это подобно тому естественному страху или естественным страхам, о которых мы с вами говорили, как защитная реакция нашего организма на какие-то опасности. Так вот, в духовном смысле этот страх Божий, он тоже таким же образом действует. Ну, пример приведу. Когда-то, как-то давно еще мы с друзьями поехали в горы, и полезли на скалу, в скале была там пещера, и нам захотелось попасть в эту красивую пещеру. Но для того, чтобы туда попасть, нужно было забраться на большую гору и потом там пройти по очень узенькой тропинке, такому уступчику над пропастью. Вот так нужно было пройти и попасть в эту пещеру. Вы можете себе представить, да, какой страх мы испытывали, да, когда ты становишься на маленький уступчик, идешь по этой тропинке, держась за скалу, и там под тобой пропасть. И вы понимаете, что в такой момент ты не свободен, то есть ты испытываешь этот страх. И мы понимали, что если быть неосторожными, то может случиться страшное, ничто нас не спасет. А закон природы какой? Если оступился, если полетел вниз, то что будет? Закон. Закон, так будет. Вы знаете, есть и духовные законы. Библия говорит, что Христос наша скала. Если ты не держишься за эту скалу, ты упадешь, ты разобьешься. Это духовный закон. Поэтому страх Божий заключается в чем? В том, чтобы держаться этой скалы, как можно ближе быть к этой скале, как можно более быть осторожным на своем пути, потому что скользкие пути, потому что сатана пытается поставить нам эти подножки. И вот это и есть страх Божий, когда мы держимся Господа, держимся этой скалы, потому что Библия говорит, закон Божий говорит о том, что вот только вот эта тропинка может нас спасти, только Христос является нашим Спасителем. И если мы держимся Его, то Он приведет нас в вечность. Итак, это первое, страх Божий, да, или сам Господь. Второе, это вера, то, что может помочь нам победить страх. Вера. История в Библии, в Новом Завете, Евангелие от Марка, 4 глава с 37 стиха. Написано, и поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою, а он, Иисус, спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему, ученики, помните, в лодке, да? Будят его и говорят, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И встав, он запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И дальше смотрите. И сказал им, что вы так боязливы? Как у вас нет веры? Ну, то есть, неужели у вас нет веры? Посмотрите, боязливость и вера. Христос одновременно приводит эти два понятия. Почему? Потому что они противоположны. Если ты боишься, значит, ты потерял веру. Если ты имеешь веру, значит, ты не должен ничего бояться. Вера противоположна страху. Бог призывает нас возрастать в вере, а сатана культивирует в нашей жизни страхи. Боязливость – это вот и есть склонность к страху. Знаете, бывают люди такие, которые действительно боязливые, то есть они шугаются всего, как мы говорим, да? Боятся всего. Они все время вот… У них нет этой смелости, спокойствия какого-то, да? Потому что они всего боятся. Боязливость. Сатана рисует эти фантастические картины, что если ты это сделаешь, произойдет страшное. Если ты туда шагнешь, произойдет ужасное. Если ты вот тут скажешь что-то, это будет вообще катастрофа. И человек ходит в этих страхах, верит в эти фантастические картины. Один человек рассказывает, говорит, возвращался ночью домой. Ночью домой. Впереди шла девушка. Она оглянулась и ускорила шаг. Он говорит, я тоже ускорил.
Она побежала, и я побежал. Она закричала, и я заорал. Не знаю, от кого мы бежали, но было очень страшно. Кто кого боится, да, непонятно. Чего боятся? Но вот так бывает, что люди боятся, сами того не понимают. Чего-то боятся. Нет никакого основания для страха. Бывало ли в вашей жизни такое, чтобы вы сильно боялись чего-то? Того, что не было в реальности. И сатана иногда вот эти страхи нагоняет, как мы говорим, да, то есть пытается сделать нас или поймать нас и сделать нас вот такими боязливыми. И здесь еще раз подчеркиваю то, что мы выше прочитали, что боязливых участь страшная, да. Поэтому в противоположность этому Христос говорит, что же вы так боязливы? Неужели у вас нет веры? Вера – это то, что помогает нам побороть страхи. И о вере, конечно, это отдельная тема, и, наверное, можно много о ней говорить, но просто подумайте об этом. Если в вашей жизни есть какие-то страхи, если сатана внушает вам вот этот страх, или вы боязливы, то идите путем веры. Обратите внимание на этот вопрос веры. Когда мы возрастаем в вере, в нас укрепляется уверенность. А уверенность дает нам спокойствие, да? Сила в этом есть. Поэтому основа веры – это Божье Слово. Когда мы читаем Божье Слово, когда мы верим тому, что Бог сказал, тогда мы можем быть спокойны. Но если мы верим тому, что говорит сатана, то сатана, он делает все для того, чтобы мы пребывали в страхе. Ну и третье, что поможет нам победить страх. 2 Тимофею, 1 глава, 7 стих. Мне так нравятся эти слова. Этот текст еще следующий. Вот смотрите. «Ибо дал нам Бог духа». Какого? Не боязни, друзья мои. Бог дал нам духа, не боязни, не каких-то страхов, но силы и любви и целомудрия. Бог дал нам духа, Его замысел, Его план, Его желание, чтобы мы были наполнены духом не боязни, не этих страхов, а силы, любви и целомудрия. То есть Дух Святой, когда приходит в нашу жизнь, Он дает нам вот эту силу, силу воли. Да? Наша воля, мы можем проявить свою волю. Он дает нам способность любить. Он дает нам целомудрие. Целомудрие буквально это воздержание и самоконтроль. То есть Он делает нас способными владеть собой. Мы можем спокойно управлять собою. А страх – это то, что не подвластно. Мы не можем владеть собой в этот момент. Поэтому Дух Святой – это тот, кто может дать нам эту силу для победы. И еще один текст к этому тоже. Римлянам 8 глава, 15 стих написано. «Потому что вы не приняли духа рабства». Смотрите, дух боязни, да, дух страха, а тут еще дух рабства, чтобы опять жить в страхе. Но вы приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче. Посмотрите, да, Дух Святой, Дух усыновления, который дал нам Господь, это тот Дух, которым мы взываем Богу Авва Отче, то есть родной папочка. Я могу смело перейти к Богу в Его присутствии и сказать, родной Господь мой, Бог мой, Авва, то есть родной Отче, Папа. Можем мы Богу так сказать, родной папочка. А есть люди, которые ходят в страхе перед Богом. Это не тот страх, который Бог хочет, чтобы был в нас. Сатана часто держит нас в этом страхе, что шаг вправо, шаг влево, Бог тебя покарает. И мы думаем, что мы христиане, потому что боимся, вот в этом страхе живем. Это не тот страх, который хочет от нас Господь. Бог дал нам духа усыновления, не духа рабства, чтобы мы жили в страхе, а духа усыновления. Мы дети Божьи. А когда мы понимаем или осознаем, что мы дети Божьи, то мы ходим в радости. Мы свободны, потому что мы дети, дети Божьи. Дух Святой, Он приводит нас в эти близкие отношения с Богом. И когда у нас есть эти близкие отношения с Богом, тогда все остальные духи, духи страха, они просто уходят. Им просто нет места. Поэтому в заключение я хочу призвать тех, у кого есть какие-либо страхи. Если вы, размышляя об этом, осознаете, что где-то вас сатана поймал, где-то есть, поселился в вашей жизни какой-то страх, сатана пугает, он шепчет вам, все время бьет в какую-то одну сферу, в какую-то одну точку и говорит, вот, смотри, все будет плохо.
не верьте. Это сатана делает для того, чтобы поймать вас, чтобы держать вас в рабстве. Придите к Господу, отдайтесь Ему. Посмотрите, что Господь говорит. Он дал нам Духа Святого. Библия говорит, исполняйтесь Духом. То есть позвольте Духу Святому наполнить вас. То есть заполнить все стороны вашей жизни, все уголки вашего сердца. Вот то, что сегодня мы можем сделать. Прийти к Господу, попросить Его занять все эти места, где обосновался сатана. Разрушить все эти твердыни, которые сатана построил. Конкретно твердыни страха. Давайте помолимся. Если у кого-то есть такие страхи, и вы хотите, чтобы я помолился о вас, и хотите сегодня обратиться к Богу и сказать: Господи, я бросаю вызов этим страхам, я хочу, чтобы эта твердыня была разрушена, я приглашаю вас выйти сюда вперед. Выходите вперед смело, не бойтесь, выходите вперед, вы идете к Господу, вы скажите Господу эти слова: Господь, я отдаюсь Тебе, я хочу, чтобы Ты управлял моей жизнью. Я не хочу, чтобы сатана манипулировал мною. Я хочу избавиться от этих страхов. Помоги мне разрушить эти твердыни. Восстаньте против этих страхов силой Духа Святого. Исповедуйте эти страхи Господу, и Он разрушит все это. Станьте свободными, потому что Христос призвал нас к свободе. Пока звучит тихая музыка, давайте обращаться к Богу в личных молитвах, и затем я помолюсь о вас. Господь Отец Небесный, в эти минуты мы поклоняемся Тебе как Богу сильному, Богу великому, Богу всемогущему, Богу, который властвует над всем. Бог, который попрал сатану, который сильнее сатаны. Господь, мы поклоняемся Тебе, потому что и приходим к Тебе, потому что Ты можешь освободить души. Ты можешь освободить от греха, Ты можешь освободить от этих страхов, от тех твердынь, которые сатана строит в жизни человека. Господь, мы молимся Тебе о том, чтобы прямо сейчас Ты разрушил те твердыни, которые сатана построил в душах и сердцах кого-то здесь присутствующих. Господь, я молю Тебя о том, чтобы Ты силой Своей, чтобы Ты Духом Твоим Святым, Духом силы Твоей, чтобы Ты вошел в те места, где находится сатана, где он обрел эту власть, где он завоевал какую-то часть, и чтобы Ты совершил свою победу, чтобы Ты изгнал всякого духа страха, чтобы мы всецело сегодня принадлежали Тебе, и чтобы не было в нас места сатане. Господь, благослови сегодня каждого из нас и услышь каждую молитву, произнесенную здесь, на этом месте. Молю Тебя о тех, кто вышел вперед и кто исповедует Тебе эти страхи свои, то, что сатана делает или пытается сделать. Господь, поставь свою защиту, ограду и убери все то, что он уже построил. Господь, мы Тебе поклоняемся и хотим, чтобы Ты был Господом нашей жизни. Господь, пусть в нас пребывает истинный страх, настоящий страх, страх Божий и больше никакого страха. Благослови нас в этом, Господь. Сокрой нас в самом себе и пусть имя Твое славится в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа мы сейчас молимся.

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
2: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Божья правда», а после нее 45 минут будет звучать программа «Путь к счастью».

Дорогие друзья, сейчас для вас прозвучит христианская передача «Божья правда» из цикла «Не хлебом единым». От имени радиомиссии «Слово к России» приветствую вас. У микрофона Михаил Локтев.

Сегодня мы начинаем серию передач, посвященных вопросу добра и зла, основанных на труде известного британского мыслителя, автора и апологета христианства Клайва Льюиса. Мы часто слышим, как люди ссорятся между собой. Иногда это выглядит смешно, иногда просто неприятно. Однако я считаю, что мы можем многому научиться, слушая, как люди ссорятся. Во время ссоры мы часто слышим такие фразы. «Вам бы понравилось, если бы кто-то поступил с вами так же?» Или «Это мое место, я первым его занял». «Оставьте его в покое, он не делает вам ничего плохого». «Почему ты должен уступать первым?» «Дай мне кусочек твоего апельсина, я давал тебе от своего». «Давай, давай, ты же обещал». Люди образованные и необразованные, дети, а также взрослые, говорят подобные фразы очень часто. Меня интересует во всем этом тот факт, что люди высказывают недовольство поведением другого человека и при этом подразумевают какой-то стандарт поведения, с которым, по их мнению, знаком другой человек. И тот другой очень редко отрицает этот стандарт. И почти всегда старается показать, что его действия не идут вразрез с этим стандартом поведения. А если все-таки его поведение противоречит этому стандарту, он старается оправдать себя по тем или иным причинам. Он делает вид, что в данном конкретном случае у него были особые причины, чтобы отнять место у занявшего его первым, или что ему дали кусочек апельсина совсем при других обстоятельствах, или что случилось что-то непредвиденное, освободившее его от обещаний. В действительности все выглядит так, как если бы обе стороны имели в виду некий закон или правила честной игры, порядочного поведения, морали или что-то такое, с чем они оба согласны. И это действительно так. Если бы у них не было этого закона, они могли бы, конечно, драться, как дерутся животные, а не ссорились бы, как люди. Каждый спорщик стремится доказать свою правоту. Это стремление было бы бессмысленным, если бы между людьми не существовало понятия о том, что такое хорошо и что такое плохо. Этот закон или правило о добре и зле в древности называли законом природы. Сегодня, говоря о законах природы, мы обычно подразумеваем такие понятия, как силу тяготения, наследовательность или химические законы. Мыслители древности, называя законы добра и зла законом природы, имели в виду закон человеческой природы. Их идея заключалась в следующем. Как все физические тела подчиняются закону тяготения, как все организмы подчиняются биологическим законам, так и человек имеет свои законы. С тем основным различием, что физическое тело не имеет выбора, подчиняться ли ему закону тяготения или нет, тогда как человек может выбрать, подчиниться ли ему закону человеческой природы, или нарушить его. Эту же мысль можно выразить по-другому. Каждый человек постоянно находится под действием нескольких различных законов, но среди них есть только один, который он может нарушить. Так, будучи физическим телом, человек подвластен закону тяготения и не может его нарушить. Человек, оставшийся без опоры в воздухе, имеет не больше свободы выбора, чем камень. Он просто упадет на землю. Будучи организмом, человек должен подчиниться различным биологическим законам, которые он не может нарушить по своей воле, точно так, как их не могут нарушить животные. То есть человек должен подчиняться тем законам, которые он разделяет с другими телами и организмами. Но тот закон, который является законом, присущим только человеку, закон, который человек не разделяет с животными,
растениями или неорганическими телами, такой закон человек может нарушить по своему выбору. Этот закон назвали законом природы, потому что думали, что в каждом человеке закон этот заложен как инстинкт. Его не надо было учить этому закону. Мыслители, придерживающиеся этой точки зрения, не имели в виду, что нельзя найти отдельных индивидуумов, которые бы не знали об этом законе. Подобно тому, как время от времени встречаются люди-дальтоники или люди, совершенно лишенные музыкального слуха. Но рассматривая человечество в целом, они считали, что человеческая идея о порядочности поведения, о добре, была очевидна для каждого. Я считаю, что они правы. Некоторые считают закон человеческой природы или закон порядочного поведения, знакомый всем людям, необоснованной идеей, по той причине, что различные цивилизации в разные времена имели совершенно различные взгляды на вопросы морали. Это неверно. Конечно, некоторые различия между их взглядами на мораль действительно существовали, но эти различия всегда были ничтожными. Сравнивая учения о морали, бытовавшие, скажем, в Древнем Египте, Вавилоне, Индии, Китае, Греции и Риме, мы поражаемся тем фактом, насколько эти учения о морали были похожи друг на друга и на наше понятие о морали. Например, можно ли представить себе страну, где уважают людей, убегающих с поля битвы, или где человек гордится тем, что обманул всех, кто проявил к нему особую доброту и заботу? Вы с таким же успехом можете представить себе страну, где 2 × 2 = 5. Люди расходятся во взглядах на то, в отношении кого они должны быть бескорыстны, только ли к своей собственной семье, или ко всем вашим знакомым, или землякам, или вообще по отношению ко всем людям. Однако они всегда согласны с тем, что не должны ставить себя на первое место. Эгоизм никогда и нигде не считался похвальным качеством. Люди также расходятся во взглядах на то, сколько жен следует иметь, 1 или 4. Но они всегда согласны с тем, что не имеют права просто брать каждую понравившуюся женщину. Интереснее всего то, что где бы ни встречали мы человека, утверждающего, что он не верит в реальность добра и зла, мы увидим, как несколько мгновений спустя этот же самый человек возвращается к названным принципам. Он может нарушить данное вам обещание, но если вы попробуете нарушить одно из своих обещаний, данных ему, он начнет протестовать и говорить, что это несправедливо. Следовательно, мы должны верить в реально существующее добро и зло. Иногда люди могут ошибаться в этом вопросе, точно так, как они ошибаются при сложении чисел. Но понятие о добре и зле – это не дело вкуса, точно так, как и таблица умножения. Конечно, грустно сознавать, что никто по-настоящему не выполняет этот закон человеческой природы. Но если среди вас найдутся люди, являющиеся исключением, я приношу им свое извинение. Вернемся к обычным человеческим существам, о которых поведем речь дальше. Уверяю вас, что я не лучше других. Не это я хочу сказать. Я просто стараюсь обратить ваше внимание на тот факт, что в этом году, или в этом месяце, или, что еще вернее, сегодня мы с вами не достигли в нашем поведении того стандарта, который мы хотели бы видеть в других людях. Своим неправильным поступком можно придумать сколько угодно оправданий и извинений. Например, когда вы были несправедливы к детям, то оправдали себя тем, что страдали от переутомления. Сомнительная сделка подвернулась вам тогда, когда у вас было особенно туго с деньгами. А то, что вы обещали сделать для того пожилого господина и никогда не сделали, так
Вы же не знали, что так будете заняты? А что касается ваших отношений с женой или мужем, сестрой или братом, так они раздражают вас, и вы не можете сдержать себя. Вам так же, как и мне, не удается соблюдать как следует этот закон природы, и как только вам говорят об этом, у вас сразу же возникает целый ряд оправданий и объяснений. Но в данный момент нас не интересует обоснованность этих оправданий. Суть в том, что эти извинения и оправдания являются еще одним доказательством того, как глубоко мы верим в этот закон человеческой природы, нравится нам это или нет. Мы верим в порядочность так сильно, испытываем на себе такое сильное давление этого закона, что мы не в состоянии признаться в его нарушении. И в результате этого стараемся переложить ответственность за наши нарушения на кого-то или что-то. Заметьте, что мы подыскиваем оправдание только нашему плохому поведению. Только плохое поведение мы объясняем тем, что были уставшими, или переутомленными, или голодными. Свое хорошее поведение мы не объясняем внешними причинами. Мы ставим его исключительно в заслугу себе. Таким образом, я хочу обратить ваше внимание на два факта. Во-первых, люди во всех частях земного шара одинаково думают, что они должны вести себя определенным образом и не могут отделаться от этой мысли. Во-вторых, в действительности люди часто не поступают так, как надо. Они знают закон человеческой природы, но нарушают его. Эти два факта являются основными для нашего понимания самих себя и той вселенной, в которой мы живем. Дорогие друзья, на следующий раз мы будем говорить о возражениях к этим фактам.

Итак, друзья, наше время приходит к концу. Отзывы по передаче направляйте по адресу станции «Голос Свободы» или на мой личный адрес Михаил Локтев, почтовый ящик 846, West Sacramento, Калифорния, zip-код 95605. Повторяю, Михаил Локтев, почтовый ящик 846, West Sacramento, Калифорния, 95605. До следующей встречи. Оставайтесь с Богом.

Говорит радио «На пути». Предлагаем вашему вниманию передачу «Путь к счастью». Вы слушаете передачу «Путь к счастью». Сейчас звучит первая часть записи «От сердца». Ее автор и ведущий Василий Кныш. Продолжение слушайте на следующей неделе в это же время.

Я благодарен Господу за весь путь, которым Он провел меня, за всех родных и близких, за все так называемые случайные встречи, которые часто оказывались совсем не случайными, и за все благословения, следующие за этими знакомствами. Наверное, действительно, случайных встреч не бывает. И Его Величество случай, как мы часто говорим, это может быть просто автограф Бога, когда Он не захотел поставить свои подписи. Действительно, наш Бог – это тот Бог, который устраивает случайные встречи. И я с искренней благодарностью вспоминаю перед Его лицом имена всех вроде случайных, но таких дорогих и близких друзей. Без чьей помощи я никогда не сделал бы и сотой доли сделанного. И это становится особенно ясно в то время, когда просматриваешь весь пройденный путь и из различных встреч, историй, уроков, как из мозаики складывается целостная картина, многоцветный ковер милости Божией и Его мудрого провидения. Сколько раз Он хотел привлечь нас к Себе, чтобы мы научились слышать Его голос, биение Его сердца, жить и действовать в соответствии с Ним, с Его планами. Сколько таких случаев было упущено, и мне очень хочется быть отныне чутким, внимательным и послушным Господу во всем и до конца, тем более, когда и сам испытывал нечто подобное в своей жизни не один раз. Утерянные возможности, шансы, призывы, предложения. Не упустить бы свой шанс, может быть, последний. Кто-то сказал, что 9/10 частей мудрости заключается в том, чтобы правильно поступить в нужное время. Действительно, мы никогда не будем иметь возможности произвести первое впечатление на окружающих. Мы никогда уже не сможем вернуть детство наших детей, чтобы быть более внимательными, чуткими к ним. Мы никогда не сможем повторить первое впечатление, которое оказывается часто последним. Но с нашим Богом многое возможно. Он часто дает второй шанс, вторую попытку. Написано, с Богом мы окажем силу. И Слово Его говорит, разве упавшие не встают? И Он хочет поднять, восстановить нас, провести нас до вечности, чтобы мы хотя бы остаток жизни прожили с Ним, идя вверх, и чтобы в нашей жизни могло бы исполниться Слово, которое записано в книге притчи Соломона, стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня».

Учение Христа неповторимо. Он оставил неизгладимый след не только в истории, но в сердце каждого, кто обращался к Нему за советом, за светом, за спасением. И Его притчи, Его разъяснение Царства Небесного, оно оставалось в памяти годы, даже десятки лет. Если по истории мы считаем, что Христос был распят где-то в 30-м году новой эры, то Евангелие от Матфея писалось где-то в 56-58 годах нашей эры. Евангелие от Иоанна вообще 96-98 годы нашей эры. И это люди на протяжении десятков лет хранили эти слова в своих сердцах. Они размышляли о них, они передавали эти слова дальше. И вот одна из притчей, которую, к сожалению, редко разъясняют или читают, это притча о неводе, которая записана в Евангелии от Матфея, глава 13, 47 стиха. «Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, которые, когда наполнился, вытащили на берег, и севшие хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века, изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». В нашей жизни, как и вообще во многих случаях, когда мы смотрим на что-то непонятное, то его нужно сравнивать с чем-то понятным. И есть такой принцип, что когда мы в Евангелии или в Слове Божьем что-то не понимаем, то на него нужно смотреть как бы через очки понятного, того, что ясно, того, что уже известно, может быть, из других источников. И вот если мы читаем, что подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море. Что такое море? Когда мы читаем книгу пророка Исаии или книгу Откровения, то мы видим, что под морем подразумевается народная масса, народ. Исаия пишет: «Море вошумит и возмутится, а нечестивым нет».

и я сделаю вас ловцами человеков». Значит, те люди, которые следуют за Христом, Его ученики, они забрасывают сеть Евангелия. И эта сеть, она невидимая. Это весть о Христе, весть о Боге, весть о спасении, весть о том, что есть духовная жизнь, к которой нужно стремиться, как нужно жить и как нужно, искать вечных ценностей. И если мы смотрим, что в этом море чего больше, воды или рыбы? Как правило, вода, вода, везде вода, но где-то попадается рыба. И недаром говорят, когда-то Диоген ходил днем с фонарем по городу, и когда его спрашивали, что ты ходишь, день, солнце светит, а ты с фонарем ходишь, то он говорил, я ищу человека. Среди всей массы людей, с которыми мы встречаемся каждый день, часто на улицах, не так-то много среди них тех людей, которых с полным смыслом можно назвать, что это люди, человеки, которые носят в себе чело вечности, которые ищут вечного, которые ищут и знают Бога. И среди всей этой воды попадаются некоторые рыбы, те, которые не только заняты своим желудком или не только заняты во что одеться, что пить, где и как жить, но те, которые думают о своей душе, которые задумываются о Боге. И именно такие люди, таких людей захватывает сеть Евангелия. Этот невод закинут в море человеческое и захватил рыб всякого рода. Чем захватил? Часто я спрашиваю верующих, кто вас сюда загнал, привел? Вас обманывали, вам что-то обещали, или вам угрожали, или как-то завлекали. Почему вы приходите на евангельские собрания? Улыбаются, смеются, говорят, нам так хочется. Мы хотим слышать Слово Божие, мы хотим быть в общении. Это то, что называется «захватило». Захватил этот невод рыб всякого рода. Вторая притча, которую Христос говорил раньше, что Царство Небесное подобно сокровищу, скрытому на поле. И поистине, мир как поле широкое,

жалость. «О, я верю в то, во что верит моя церковь». «А во что верит ваша церковь?» «Ну, она верит тоже, во что верю я». «Ну, а во что верите вы вместе, вы и ваша церковь?» Такие люди объяснить толком ничего не могут. Среди этой рыбы, наверное, есть таранька. Или небольшие такие рыбки, такие простые, которые никому не причиняют особого зла. Они верят, просто живут милостью Божией, просто живут в этом мире. Но среди них попадаются и ерши. После встречи с ними остается какой-то неприятный осадок, какой-то след. Ершистые люди есть. Попадаются иногда хищники, щуки, которым лучше не попадаться на зубы или на глаза. По-видимому, где-то есть судаки. А раз есть судаки, то и судачихи, которые любят судачить, обсуждать, кто, где, как, в чем одет, кто как живет, кто что делает или не делает. И эти люди очень много любят рассуждать о недостатках других людей. Есть толстолобики, которым очень трудно что-то объяснить. Объясняй, но он, само название, толстолобик. Есть такие отшельники, может быть, как самы, где-то в глубине, в корягах, живут, мало с кем-то общаются. Они сами каким-то идут своим путем, глубоко размышляют, как-то живут. Всякие рыбы есть. Но если брать, что это море, то в море ходят и косяки рыб, большие косяки. И если мы смотрим, что есть большие такие религиозные течения, католичество, православие, протестантство и прочее, и если так посмотреть, то все они не свободны от каких-то недостатков. Как-то получается, что даже при всем искреннем желании пройти правильным путем, при всем самом искреннем желании, далеко это не всегда так и получается. Вы, наверное, слышали, как зайцы бегают кругами. Люди, когда зимой заблудятся во время пурги, то часто возвращаются на то место, откуда вышли. Тоже человек идет кругами. Правая нога больше, чем левая, шаг больше, и человек потихоньку, непроизвольно, он возвращается на что-то прежнее, к чему-то неправильному, к началу пути. И в нашей жизни нужны четкие, конкретные ориентиры, куда я иду. С детства мне запомнилось, что ориентир должен быть не один, а два, может быть три. Отец мой был рыбак, и он называл это створ. Два ориентира, две вехи, которые должны совпадать одна напротив другой и с другой стороны, чтобы точно найти место, точно найти правильный путь. И вот в жизни христианской, по Евангелию, нельзя вырывать какой-то один текст из Писания и на нем строить какое-то учение. Нужно брать полное Евангелие в комплексе и следовать ему. А так, при всем моем самом хорошем отношении к людям верующим, я их всех люблю, потому что это все-таки рыбы. Это не просто какой-то мусор, который плавает в море, это живые рыбы. И Христос говорил, всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, оно искоренится. И вот всякий возрожденный христианин мне брат, но с очень многими я не согласен по каким-то конкретным моментам учения. И вот здесь важно, чтобы мы куда-то не скосили. А так получается, что даже большая масса людей, какое-то течение, кто-то что-то подчеркивает больше, чем другое. Одни подчеркивают предание старцев, иконопочитание, еще что-то другое, и уже получается один косяк. Другие подчеркивают там значимость Девы Марии и прочее, и это получается целый косяк рыбы, но он тоже закосил уже в другую сторону. Кто-то подчеркивает чудеса, знамения, пророчества и исцеление или что-то другое, и это тоже своеобразный косяк. Кто-то подчеркивает правильность буквы, четкость учения, но при этом в чем-то другом тоже уклоняется, и это получается еще какой-то своеобразный косяк. И вот здесь

особенно важно помнить слова Евангелия. Каждый наблюдай, как строит. Каждый наблюдай за собою. Испытывайте самих себя, верили вы. И сейчас мне так бы хотелось, чтобы каждый из нас как бы испытывал себя, потому что нету другого какого-то четкого ориентира до того времени, когда не придет суд Божий. И тогда он рассудит все правильно, но ничего уже нельзя будет вернуть назад. И потому-то смотрите, как вы строите. Вера начиналась у нас вчера, но верность проявляется сегодня. И нам важно эту верность сохранить до конца.

Далее мы читаем о том, что когда невод наполнился, то его вытащили на берег. Но сейчас, если мы смотрим на происходящее, то невод еще в воде, в море. Церковь еще находится в мире. И хотя этот невод, мы видим, что он наполнен и переполнен всякими учениями, течениями, христианами всякого рода, но сейчас еще нельзя разобрать, где хорошее, где плохое. Нам в ком-то что-то может нравиться или не нравиться, но суд для всякой вещи там, говорил еще Екклесиаст. У Бога последний суд, и Он правильно рассудит каждого из нас, потому что один законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А кто ты, судящий чужого раба? И вот этот невод уже заворачивает к берегу, и мы видим, что близок всему конец. И потому бодрствуйте и наблюдайте за собою. Пока рыба в воде, никто не может правильно рассудить. И если мы с вами рыбы, то это наша задача наблюдать за собою. И Павел писал об этом: каждый наблюдай, как строит. Екклесиаст пишет: наблюдай за ногою своею, когда идешь в Дом Божий. И я благодарен Богу, что наше спасение, судьба Его или отношение к Нему, оно поручено нам самим. Кто еще должен быть больше заинтересован в нашем спасении, в правильном понимании жизни и в правильном ее свершении, как мы сами, каждый за себя? И Слово Божие говорит, что мы Богу дадим отчет за себя каждый. И вот сейчас я так бы хотел, чтобы каждый из нас трезво, серьезно посмотрел на себя. А какая же я рыба? Может быть, я сильно ершистый, может быть, я сильно люблю судачить о ком-то. Может быть, я еще чем-то там отличаюсь. Вообще, живой ли я христианин, или я просто как какой-то предмет, палка там или водоросли, которые попали в этот невод? Так будет при кончине века. Изыду, то есть сойдут ангелы и отделят злых из среды праведных. И когда невод вытащат на берег, там уже будет окончательный суд. Севши хорошее собрали в сосуды. Там уже спешить никто не будет. И каждый получит по мере того, как он жил, что он делал, доброе или худое. И этот суд будет производить Бог через своих ангелов, которые отделят злых из среды праведных и вернут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Я не хочу подробнее останавливаться на этом. Можно иметь всякие толкования, можно иметь разные мнения в этом отношении. Но ясно одно, есть огромная разница между тем, что быть с Богом, быть в Его сосудах и быть выброшенным вон. Наблюдайте за собою, время последнее, смотрите, какая вы рыба. Я же свою жизнь хочу прожить не просто как попало. Я прожить хочу так, чтобы оставить добрый след, чтобы Господь во мне смог достичь своего плана, своих желаний, чтобы я в конце концов был хоть немного похожим на Него, чтобы мне разумно прожить, дожить свою жизнь, и чтобы когда придет это время, что невод будет вытащен на берег, чтобы я попал в какой-то сосуд Господень. Этого желаю каждому из вас.

Мы живем в век науки и, как принято считать, век технического прогресса. И сейчас, кажется, учат всех и всему. Учат любви, к сексу, как манипулировать людьми, как добиваться желаемого, как делать деньги, как образовывать новые церкви, как и чем развлекать молодежи и взрослых, как воспитывать детей, как преуспевать, как оказывать влияние на других, как добиться благосостояния в жизни. У нас есть время для всего и для всех, кроме Бога. Мы говорим о чтении Библии, о молитве, о пути на небо, говорим о труде для Бога, и только до самого Бога очередь почти не доходит. Мало кто отодвинул в сторону все дела и мероприятия, даже с христианской символикой, уподобляется простой девушке Марии, избравшей благую часть, которая не отнимется у нее. Мало кто спокойно садится у ног учителя и начальника жизни и чутким сердцем и слухом ловит каждое его слово. Мало кто стоит на страже, чтобы услышать и не пропустить призыв Господень, чтобы видеть действие Его, сознавая, что Он один, единственный, путь, истина и жизнь. Никто, нигде, никогда, никого не может ничему научить, так кто-то сказал. Запомните, никто, нигде, никогда, никого, ничему не может научить. Ни языку, ни какой-то специальности, ни профессии, ни христианству, ни знанию Бога, ни еще чему-то можно только научиться. Недавно одна сестра сказала мне, говорит, я буду молиться о тебе. Но, говорит, пойми, не за тебя, а о тебе. Я не могу, говорит, за тебя покушать, я не могу за тебя поспать, я не могу за тебя одеться и согреться. Я, говорит, не могу за тебя молиться, я могу молиться о тебе. И я тоже снова подумал об этом. Действительно, масса вещей, мы не можем их сделать за своих ближних, даже за своих детей. Мы не можем за них прожить жизнь. Мы не можем за них искренне раскаяться перед Богом. Мы не можем за них начать новую жизнь. Мы не можем за них креститься или как-то искуплять их грехи. Мы можем молиться о них, и мы должны это делать. Но каждый, пока он еще живой, он должен учиться у Бога, чтобы не заблудиться, чтобы не уйти куда-то в сторону, чтобы не оказаться в конце концов где-то совсем не там, где он думал. Время последнее, и нам нужно серьезно, вдумчиво, постоянно, ежедневно учиться у самого Бога.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Радио «На пути» приглашает вас послушать проповедь Леонида Алексеевича Петренко. После этого слушайте детскую программу «Смотрите, радуга».
2: Наши гости, дорогие, мы сегодня вам благодарны за ваше долготерпение, за то, что вы в нашей такой жарковатой обстановке готовы еще слушать и слушать. Мы благодарны Господу за наш хор, за детский хор, за всех, кто сегодня приготовил эти дары Иисусу Христу. И хотя мы устаем телом, но дух наш радуется. Я правду говорю? Братья и сестры, мы с вами прочитаем еще известные слова. Я только один стих хочу прочитать. Евангелие от Луки, 2 глава, стих 15. Евангелие от Луки, 2 глава, стих 15. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». Братья и сестры, я думаю, что вы знаете, откуда эти слова, из какого повествования они взяты. Кто это сказал: «Пойдем и посмотрим»? Эти слова были сказаны пастухами, которые в ту ночь несли стражу у стад своих, которые внезапно увидели, которым вдруг предстал ангел, которым внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное. Вы слышите слова 9 стиха и 13: «Вдруг, внезапно». Вы можете представить себе их ночной разговор у костра, они несли стражу, их беседу. Мы никак не можем предполагать, о чем они говорили, потому что мы совершенно не знаем их, этих пастухов. Но мы можем представить себе, когда их беседа, их это сторожевание ночное было прервано, как написано: «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим». Мы можем представить себе их великий страх. Братья и сестры, великий страх, который испытали пастухи, когда встретились с этим необычным явлением вдруг. Знаете, есть вещи, которые последовательны. У меня была программа, которую дал Сергей Иванович, и я знал, какой псалом за каким будет и когда, после которого, какого псалма мне выходить. И ничего неожиданного не было. Если бы что-то случилось неожиданное, внезапное, если бы вдруг какой-то свет ослепил нас, как когда-то ослепил Савла на дороге, когда он шел в Дамаск, чтобы там убивать христиан, для него была то великая, великая остановка. Но у нас сегодня ничего необычного не происходит. Мирно сидит себе Мария у этих ясел, Иосиф сидят потихоньку, и ничего необычного нет. Они напоминают о том событии, которое было тогда. Братья и сестры, хор поет на своем месте, все на своем месте. И мы спокойны, мы уравновешены, и в конце служения, если Господь еще не придет, пока мы окончим это служение, мы спокойно разойдемся в наши дома. Но тогда, в ту ночь, неожиданно, совершенно неожиданно, поломался ход привычных событий. Произошел большой перелом. Что-то изменилось. Вдруг, внезапно, что-то изменилось. И изменение это было в том, что явился ангел, что слава Господня осияла пастухов. Это было необычно. Такого явления давно не было. Такого явления никогда не было. Это произошло такое неожиданное. О нем никогда не читали, о таком событии раньше. Об этом событии никогда им никто не рассказывал. Для них это было совершенно неожиданное событие. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава осияла их. Поэтому мы видим естественную реакцию их. Они испугались. Друзья, первая встреча с вестью о родившемся младенце – это страх. Вы согласны с этим? Так написано. Они убоялись. Они убоялись. Написано «страхом великим». Они очень перепугались. Дальше мы слышим весть ангела, который сказал: «Не бойтесь». Он пришел с особой вестью: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». И причина радости: «Ибо ныне родился он в городе Давидом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». А дальше еще одна неожиданность на голову пастухов. «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава Вышней Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Снова внезапно появляется то, чего они не ожидали, о чем никогда не было рассказано и написано. На небе появился хор. И этот хор запел необыкновенные слова. На эти слова не было нот на земле. На эти слова не были написаны никаким земным поэтом, никаким мудрецом земли. Эти слова были даны ангелам самим Богом. Сам Бог вручил слова, с которых пели ангелы, с которых пело это многочисленное воинство небесное. Это было многочисленное воинство ангелов. И они пели: «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Пастухи услыхали необыкновенную весть. До этого обыкновенно все Божьи глашатаи приходили, чтобы возвестить печаль. Я не буду всех перечислять, но вы помните, братья и сестры, когда Ниневию посетил пророк Иона, Бог вложил его в уста свою предостерегающую и спасающую весть. Иона должен был ходить вокруг города, по улицам города, и он должен был проходить из края в край города и всем говорить: еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Это была неожиданная весть для Ниневии. Это была весть, которую они не ожидали. Весть, которая заставила их встрепенуться. Это была весть, которая заставила их в посте быть, которая заставила их разодрать одежды, посыпать головы свои пеплом и раскаиваться перед Богом. Это была весть предостерегающая: еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Много других вестей подобных. Сколько пророков приходило и предвещало разрушение Иерусалима, великие суды Божии. Люди привыкли, что за их греховность, что за их состояние, за их духовную такую притупленность и окаменелость Бог мог прийти и сказать только что-то угрожающее. Люди привыкли, что они этого заслужили. Но вот явилось многочисленное воинство небесное. Казалось бы, а они знали, в каком состоянии их народ. Они знали развращение Римской империи. Они знали, как низко пало человечество. Поэтому они могли ожидать любой вести, только не такой. Но хор запел: «Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение». Пришла новая эра, эра Божьей любви. И тогда пастухи, когда ангелы отошли, когда снова все стихло, когда снова на небе только зори мерцали, пастухи встали и сказали: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». Дорогие друзья, если бы мы были там, после такой вести, после такого хора, мы бы тоже сказали, да? пойдем в Вифлеем. Сказали бы вы, я не думаю, что оставались бы там дремать до утра. Я думаю, что мы тоже все бросили бы и сказали, пойдем в Вифлеем и посмотрим, что случилось там, что произошло там, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. То есть явление ангелов, хор ангелов побудил идти, не бежать. Они имели время пойти, они имели время решить для себя, как идти, и они приняли решение идти в Вифлеем. Давайте сегодня мы пойдем вместе с ними. Если бы нам удалось вместе с ними пойти, пойти в Вифлеем, найти то место, о котором было сказано, и найти того младенца, который лежал на соломе. Братья и сестры, если бы мы посмотрели только плотскими очами, мы бы увидели не больше, чем сегодня можем увидеть на этом сене. Не больше, если бы смотрели только плотскими очами. Но весть сообщил небесный хор. Небесные ангелы сообщили весть. Что же случилось там, в Вифлееме, ту ночь? Давайте сегодня посмотрим. Во-первых, дорогие друзья, в Вифлееме произошло то, что исполнилось Божье обещание. Бог исполнил свое обещание. Послание Римлянам, 1 глава, мы читаем. Откройте послание к Римлянам, 1 глава, с 1 по 4 стих. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков в своих святых писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе, Господе нашим. Вы видите, какая авторитетная печать начала послания апостола Павла к римлянам, какое и авторитетное заявление он сделал для них. Бог, что он избранный Богом к благовестию, которое Бог прежде обещал через пророков своих. Бог обещал через пророков. И как Бог ответил? О Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти. Бог обещал, и в Вифлееме пастухи увидели, и мы с вами можем увидеть, если мы тогда были с ними там, в Вифлееме, увидели, сбылось Божье обетование. Дорогие друзья, в этом величие Божье, что все, что говорит Бог, сбывается. Я всем советую всегда читать Слово Божье, читать Библию. Читайте Библию с верою, что все, что сказал Бог, сбывается и сбудется. В Вифлееме пастухи нашли, что исполнилось Божье обещание. И мы давайте пойдем и убедимся, исполнилось Божье обещание. Сегодня Рождество, сегодня рождение Иисуса Христа, факт исторический. Исполнилось Божье обещание. Что еще мы можем увидеть в Вифлееме? Там, в Вифлееме, мы увидим доказанную верность Божию. Братья и сестры, Деяния апостолов, 2 глава, 30 стих, мы читаем следующие слова. Книга Деяния апостолов, 2 глава, 30 стих. Это слова из проповеди апостола Петра, из первой его проповеди после сошествия Святого Духа на землю, на учеников. 30 стих. Будучи же пророком, и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чрева своего воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его. Он говорит о Давиде. Он говорит о том, что Бог с клятвою обещал, что он пошлет, воздвигнет Христа во плоти. Обратите внимание, Бог говорит нам, не клянитесь. Но здесь употреблено слово «с клятвой», то есть «с подтверждением». Бог говорил «с подтверждением». Очень убедительно неверующим людям, слабо верующим, плохо верующим, Бог убедительно говорил о том, что придет обещанный, придет Божий Сын во плоти. И мы видим в Вифлееме доказана верность Божия. Дорогие друзья, как прекрасно, что мы имеем ту платформу, на которую может опираться наша вера. Платформа нашей веры – это доказанная верность Божия. Наша вера – это не вера колеблющихся людей. Наша вера в Иисуса Христа – это вера, стоящая на очень твердом основании. В Вифлееме доказана верность Божия. Поэтому так смело пишет апостол Павел, посланник Тимофею, 2 послание, 2:13. Если мы неверны, Бог остается верен. Эти очень значительные слова, эти очень утешительные слова о Божьей верности, они доказаны были в Вифлееме, когда родился Христос Спаситель. Дальше, братья и сестры, была доказана любовь Божия. В Вифлееме, если бы мы пошли с пастухами и увидели младенца, в этом младенце, которого мы видим сегодня очами веры, доказана любовь Божия. И любовь эта, мы читаем Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Слышите, здесь сказано о Божьей любви. «Ибо так возлюбил Бог мир». И доказал эту любовь. Рождение Иисуса Христа в Вифлееме – это доказательство Божьей любви. Братья и сестры, в мире люди много говорят о любви. Люди говорят, что любят детей. Люди говорят, что любят друг друга. Но в мире так мало доказательства, что есть любовь. Я получал записки, когда я однажды говорил слово в университете от студентов, которые задавали много вопросов о любви. Я на многих записках получил слова: «Я не верю в любовь». Дорогие друзья, мир разочаровывает людей в любви. Люди друг друга разочаровывают в любви. Люди друг в друге находят таких же эгоистов, как и сами, таких же любящих только себя. Люди друг в друге находят тех, которые заботятся только о себе. Посмотрите вокруг, и все декларации любви человеческие – это прикрытие заботы о себе. Дорогие друзья, мир разочаровывает в любви. Люди способны только разочаровать. И мы видим, что только Бог действительно доказал свою любовь. В Вифлееме была доказана любовь Божия. И если Бог говорил: «Ибо так возлюбил Бог мир», если Бог сказал, что «Я люблю вас», если Бог говорил пророкам: «Любовью вечной я возлюбил вас», в Вифлееме мы видим в пеленах лежащего младенца как доказательство Божьей любви. Бог отдал, передал Сына Своего людям на землю, туда, где грех и тьма, Он передал как доказательство Своей любви. Друзья дорогие, что мы можем еще увидеть там в Вифлееме? Четвертое, что мы там видим в Вифлееме, мы в Вифлееме видим доказательство великой тайны благочестия. Первое послание Тимофею, 3 глава, 16 стих, мы читаем. 1 Тимофею 3:16. Здесь написано: «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти». Вот и благочестие тайна. Вот где можно начать людям черпать силы для благочестия. В то время, когда Христос пришел в мире были философы, которые пытались научить людей благочестию. В мире был закон Моисеев, давно потоптанный и исковерканный человеческой жизнью. Мир только пытался встать, но мир не мог встать. И рождение Иисуса Христа – это доказательство великой благочестия тайны. Что принятие Иисуса Христа – это шаг к благочестию. Что благочестие возможно только во Христе. Это великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Дорогие друзья, если бы мы пошли туда, мы бы увидели, что получен ответ. Получен ответ на многовековое страдание человека. человеческое сердце всегда страдает. Атеистам я раньше говорил, если сегодня встречаю людей неверующих, я говорю, пойдите, поедьте по всему миру, в самые отдаленные уголки земного шара, и вы везде найдете попытки людей найти Бога. Самые разные храмы, буддийские храмы, христианские храмы. Вы найдете различные капища и святилища везде. Очень часто неправильно, но человеческая душа ищет Бога. Она не может успокоиться, как свинья корытом, где ее кормят. Она не может успокоиться, человеческая душа, как корова успокаивается возле сена своего. Когда люди даже сыты, когда все есть, человеческая душа ищет ответа на свои духовные запросы. Человеческая душа ищет ответа. Она не может удовлетвориться даже тогда, когда плоть ее полностью удовлетворена. Она ищет Бога. Ищет Бога. Человеческая душа ищет Спасителя. Поэтому так неспокойно у людей на совести. Поэтому так часто люди чувствуют свое одиночество. Поэтому люди так часто чувствуют свою пустоту внутреннюю. Потому что есть великая вечная тайна в человеке. Его душа, ищущая Бога. Поэтому, дорогие друзья, рождение Иисуса Христа в Вифлееме было доказательством этого великого ответа Божьего на поиск человеков. И не нужны были храмы, не нужно было, Бог показал, что не нужно золотых различных украшений. Братья и сестры, бывая в других странах, я видел очень большие храмы. В Южной Корее я был на богослужении в доме молитвы, где одновременно садится 24 тысячи человек. Есть скамейки для 24 тысяч человек сразу. Кто был в Польше, в Кракове, вы видели огромные, с большими богатствами внутри храмы, древние соборы. Вы видели там исторические здания, в которых так много людей вложили своего желания угодить Богу. Дорогие друзья, но Бог показал, что не здания, что не храмы, не специальные богослужебные места, где можно встретиться с Ним. Божий ответ Бог дал в пещере. В пещере возле, на окраине Вифлеема. Бог специально допустил, что Сын Его родился в пещере, а не в огромном соборе. Его Сын родился там, куда могут прийти самые бедные. Дорогие друзья, и сегодня этим Бог говорит, что ваша душа, душа, которая истаивает в поисках истины, может быть местом, куда войдет Христос. Ваша душа сегодня может быть местом, где будет получен ответ на все ваши вопросы. Христос в Вифлееме, рожденный там, лежащий на соломе, это великий Божий ответ. Примите сегодня Иисуса Христа как Божий ответ на ваши вопросы, на ваши поиски, на ваши чувства вины перед Богом. Бог ответил, отдав Сына Своего для нас, а потом и за нас. Дорогие друзья, но какой наш ответ? Мы, представьте себе, если бы мы пошли в Вифлеем, а пастухи пришли и увидели младенца. Пророк Исаия пишет, 53 глава пророка Исаии, «Ибо он взошел, как он взошел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли». Это Христос. «Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Братья и сестры, я специально взял этот камень сегодня. Кто не видит, я потом покажу. Он всегда лежит у меня на столике в канцелярии, и кто бывал, никогда меня не спросил, что это за камень. Когда мне пришлось с братьями быть в Вифлееме, после ночного служения, где мы были, мы вышли на свежий воздух, уже была глубокая ночь, около 3 часов ночи, мы долго были там, в том месте, где родился Христос, предполагаемое место. Когда мы отошли, перешли дорогу, я увидел высыпанные щебень, камни, и я возле Вифлеема, или даже в самом Вифлееме возле дороги, подобрал этот камень на память о Вифлееме. Он простой камень, простой черный мрамор, немножко полированный, кто-то отрезал и как лишнее выбросил. Люди смотрели, и никто не спросил, что это за камень. Если бы я всем говорил, что это камень из Вифлеема, сказали бы: а ну дай подержать, а ну дай посмотреть. И что бы увидели в нем? Обычный серый камень. Я мог бы такой в Запорожье найти. Я мог бы где-то и здесь найти такой камень. Но он из Вифлеема. Когда пастухи пришли туда, в Вифлеем, они увидели младенца на соломе, как обычно. Что могли увидеть они? Обычного человека, рожденного в мир. Дорогие друзья, но весть, которая звучала в их ушах, весть о том, что ныне родился вам Спаситель, что это не обычный младенец, ныне родился вам Спаситель, который есть Христос Господь. Слава Вышних Богу в человеках благоволения. Братья и сестры, вот этот хор ангельский звучал в их ушах, поэтому они поклонились младенцу, поэтому они приняли младенца. А другие, пророк Исаия писал о своем народе пророческие слова, ответ народа израильского на Божью любовь, на доказательство его верности. Какой был этот ответ? Он пишет: он взошел пред ним, как росток, как отпрыск, как росток из сухой земли, незаметный, ничем не отличающийся. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Вдумайтесь в эти слова. В Вифлееме лежал младенец, в котором не было вида, который привлекал бы к нему. Если бы он был весь из золота, он привлекал бы. Если бы он был каким-то сияющим, он привлекал бы. Если бы он был весь усыпан драгоценными камнями, он привлекал бы. Но лежал обычный младенец, обычный человечек, маленький, пришедший в мир, с таким же носиком в точечках, с такими же глазками, которые еще ничего не видели, с такими же маленькими ручками и ножками лежал маленький младенец. Когда Христос вырос, когда он принял крещение, он пришел, и люди смотрели: такой же человек, только что-то необычное. Кто же этот? Задавали вопрос. Кто повелевает ветру, кто повелевает волнам, кто повелевает стихиям мира, и они слушают его. Кто же этот? Всматривались люди в него, который говорит: встань, и человек встает, парализованный, который говорит: прозри, и человек прозревает. Кто же этот? А потом, когда его повели, когда Иисуса Христа связали, люди снова задавали вопрос: кто же этот? Недавно он делал чудеса, недавно он так много делал, а теперь дал свои руки связать, а теперь разрешил на него плевать, а теперь разрешил его бить палкой по колючкам тернового венка на голове, а теперь разрешил положить на крест и прибить гвоздями. Кто же этот? Спрашивали снова люди. Не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. А Петр пишет: он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. В нашем доме молитвы, может быть, есть сегодня люди, которые пошли бы с нами в Вифлеем, но сердце настолько черство, так и не увидели бы в этом новорожденном младенце Спасителя. То маленькие дети выросли, сидят за столом, и подписано под картиной: не узнали. Дорогие друзья, дети удивленно смотрят: кто же этот, который появился в их доме, и они его не помнят? Кто же он? И они его не узнали. Друзья, как часто печально бывает, когда люди не узнают то, что они ищут. Человеческая душа в поиске, но как страшно не узнать в Спасителе, который пришел в Вифлеем, не узнать своего Спасителя. Как это страшно. Мы про пророка Исаии читаем: Не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем. Кто, братья и сестры? Это родившийся в Вифлееме. Это ответ Божий. Это Сын Божий, который пришел спасти нас. Он был презираем. А теперь слушайте дальше. Как страшно. И мы ни во что ставили его. Вы хотите поставить свою подпись под этими словами? И мы ни во что ставили его. Дорогие друзья, как страшно подписаться под этими словами. И мы ни во что ставили его. Как страшно, когда в вечности Бог скажет каждому из тех, кто сегодня был на этом собрании: если вы не примете Спасителем сегодня Иисуса Христа, как страшно будет вам узнать, и Бог скажет вам: и ты ни во что поставил его. И ты пожелал жить прежней жизнью без Бога, без Спасителя, без спасения. И ты презирал его. И ты в числе тех, которые насмехаются, которые говорят: нет, не пущу, нет, не приму тебя в сердце свое. Друзья, вам не страшно сегодня? Вас не принимает сегодня ужас от того, что в вечности, когда вы посмотрите в глаза Божьи, Он скажет: помнишь тот вечер 7 апреля, 7 января в Запорожье, улица Культурная, 9, ты слушал Слово Божье, ты слушал хор. Помнишь, как ты пожелал остаться неверующим? Помнишь, как ты пожелал отвергнуть меня? Помнишь, как ты меня не принял, а я стучал в твое сердце? Что вы скажете Богу тогда, дорогие друзья, кто еще не принял его в свое сердце? Я думаю, вам нечего будет сказать. Поэтому написано пророческие слова Иисуса Христа: «И восплачутся все племена земные, когда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, силою и славою великою». На земле так много слез, но их никогда еще не было так много, как будет в тот день, когда придет Христос снова в силе и славе, когда уже не младенцем, когда же придет и покажет пронзенные руки и скажет: за вас умирал, я отдал себя, а вы отвергли. Дорогие друзья, что вы скажете ему тогда? Чем оправдаетесь? Тогда будет самое большое море человеческих слез. Таких слез никогда мир еще не видел. Даже когда были большие землетрясения, даже когда были огромные войны, лилось много слез и крови, но таких слез мир никогда еще не видел, как и будут в тот день, когда люди будут плакать, что был Спаситель, я был рядом, и я его отверг. Мы встанем сейчас для молитвы. Друзья дорогие, если в доме молитвы есть те, кто верит в Иисуса Христа, если есть те, кто действительно желает принять Спасителем Иисуса Христа, пройдите вперед сегодня. Если вы не хотите его отвергнуть, если вы не хотите сегодня продолжать не принимать его в ваше сердце, пройдите вперед.

Христе, во имя Божьих призываний, Христос, я прихожу к Тебе, такой, как есть, слепой и бедный, добра не находя в себе, за верой, зрением и прощением. Христос, я прихожу к Тебе. Дорогие друзья, и вы можете сегодня принять Иисуса Христа. Если вы стоите далеко и вам трудно пройти, молитесь вслух. Скажите вслух: Господи, прости меня. Я до сих пор не замечал и не замечала. Я до сих пор не пустил и не пустила Тебя в сердце свое. Скажите: Господи, прости меня. Прими меня в число детей своих. Я хочу жить с Тобою. Аминь.

0: Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем вас послушать передачу для детей «Смотрите, радуга».
1: Смотрите, радуга!

0: Привет, ребята! Это я, Белочка. Да-да, вы уже потираете ручки? Все верно. Нас сегодня ждет продолжение радиоспектакля «Путешествие в страну главных вопросов». Да-да, театр Кабанчика продолжает свое выступление. Вы, конечно же, не забыли о необыкновенных приключениях мальчика Кузи. Точно. Он так скучал на берегу моря. Ой! И вдруг увидел бутылку, выброшенную водой. Да нет же, в ней не прятался никакой сказочный джин. И содержимое ее даже немного разочаровало мальчика. Но ненадолго. Страничка Библии, а именно она оказалась в бутылке, умела говорить. Представляете? Да-да, так Кузя познакомился с говорящей страничкой Библии и отправился в увлекательное путешествие. Путешествие в страну главных вопросов. Страничка дала ему рекомендации, ну как не сбиться с пути. Первое, что нужно было делать, никуда не сворачивать с тропинки. Говорить всегда только правду, ну и главное верить, что попадешь в волшебную страну. Ну а я пойду, к дядюшке Лосю забегу. Обещала вместе с ним на премьеру пойти. Ой, да это же наш кабанчик бежит. Опаздывает, ведь радиоспектакль вот-вот начнется.
1: Белочка, привет! Уи-уи! Поторопись! Сегодня ты меня в спектакле в роли самого себя, ну этого, то есть кабанчика, увидишь, честное слово.
0: Эй, кабанчик!
2: Привет, Белочка! Это кто тут стрелой пронесся?
0: Привет, дядюшка Лось! Это наш кабанчик к своим зрителям торопится. Поспешим и мы.
2: Идем, идем, Белочка!
0: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Радиопередача из цикла «Смотрите, радуга» начинается. Театр Кабанчика поднимает занавес. Путешествие в страну главных вопросов. Страна Вруляндия.
1: Так-так-так, это я, Кабанчик. Так, всем там меня видно? Кто-то. Только вот я никак не могу найти или не хочу.

0: хочу. Ой, правда-то вы от меня никогда не дождетесь. Только вы, дорогие радиослушатели, меня настоящего заповедного с моим героем из спектакля не путайте. Я всегда только правду говорю. Угу. Ну, или это очень часто.
1: Вы что-то потеряли, господин Кабанчик?
0: Да, мне очень к лицу серый цвет.
1: Вы ищете что-то серое?
0: Нет, красное. Я ищу зеленый чемоданчик.
1: Простите, может быть, вам нужна помощь?
0: Нужна, нужна. Ты всегда покупаешь билет в автобусе.
1: Я? А почему вы меня об этом спрашиваете? Конечно, я всегда покупаю билет в автобусе. Но не всегда покупаю. Иногда не покупаю, еду с зайцем. Мне даже 4 раза штраф пришлось платить. Соврал. Как я теперь странички Библии в глаза смотреть буду? Хотя какие у странички глаза могут быть? Шрифтовые, что ли?
0: Нашел! Ура! Нашел! Короля нашел! Нашего короля для страны Вруляндия!
1: Простите, кого? Какого короля? Из зеленого чемоданчика?
0: Из желтого сундука. Сир, я ваш первый министр. Главное местечко потеплее занять, поближе к трону.
1: Вы, наверное, ошиблись. Я никакой не король, меня зовут Кузя. Я учусь в 5 классе.
0: Как замечательно, что вы наш король.
1: Постойте, вы совсем не слушаете меня. Я не ваш король. И вообще, я иду в страну, чтобы найти самое драгоценное сокровище в мире.
0: Только подумайте, ваше величество, разве есть в мире что-то дороже власти? Люди тратят огромные деньги, совершают преступления, ведут войны, и все для того, чтобы захватить власть. А вам теперь ничего не нужно искать. Вы король. Наслаждайтесь властью. Кого хотите, того милуете. Кого хотите, казните. Ваше величество, подданные страны Вруляндия ждут своего короля. О, вот уже и лиса молодец, корону принесла. Быстро учуяла обстановку плутовка. Так, корону надевать на голову. Пока не очухался.
1: А что? Был какой-то Кузя чемоданчиков, а сейчас король Кузьма первый рассудительный. Ну как? По-моему, внушительно. Теперь я всякие указы издавать смогу. Например, издам указ. Всем детям позволяется ходить в школу только по большому желанию. Или вот. Повелеваю разрешить делать надписи на стенах домов без контроля со стороны родителей. Конечно, только приличные. В общем, уговорили. Король так король.
2: Неужели власть стала такой заманчивой для тебя?
1: Страничка, ты здесь? Я совсем забыл. А про мою ложь ни слова не сказала. Наверное, она больше и разговаривать со мной не захочет. Ведь в ее глазах я самый препротивный мальчик на свете.
2: Как легко ты поддался на лестные уговоры кабанчика. И первым шагом был грех, твоя ложь.
1: Грех? Страничка, что же такое грех?
2: Грех, Кузя, это непослушание и вражда против Бога. Вот представь, Кузя, ведь Господь создал человека и наметил для него свои цели, а человек не захотел достигать и выбрал себе свои. Вот, например, Бог сказал человеку: «Будь всегда честным». Но люди не способны достичь этой Божьей цели, и человек разрешил себе лгать.
1: Страничка, а есть такие люди на земле, которые никогда не совершают греха?
2: К сожалению, нет, Кузя, ни одного. Все люди на земле – грешники. Бог сотворил Адама и Еву праведниками, но они, первые из людей, не послушались Бога и нарушили Божьи заповеди. Поэтому их дети, внуки, правнуки теперь рождаются грешниками. это такая грустная история. Она становится еще печальнее, когда понимаешь, что святой Бог не может общаться с грешным человеком.
1: Значит, я тоже грешник, и Бог со мной не может общаться. И ничего нельзя изменить?
2: Можно. Бог сам позаботился об этом. Он так любит человека, что послал на землю своего Сына Иисуса Христа, который своей смертью подарил человечеству возможность возобновить общение с Богом.
1: Страничка, а что я должен сделать, чтобы общаться с Богом?
2: Если ты, Кузя, раскаиваешься в своих грехах перед Богом и просишь, чтобы Господь тебя очистил от всех грехов, тогда Бог обязательно отвечает на твою просьбу. Важно лишь твое желание и искренность. Но прежде нужно решить, хочешь ли ты стать королем страны лгунишек?
1: Нет, Страничка, не хочу. Заберите корону.
2: Тогда, Кузя, продолжай свой путь. И подумай над нашим разговором. Не забывай мои прежние советы.

0: «Ребята, вы уже поняли, что приключения мальчика Кузи еще впереди. Продолжение мы сможем услышать в следующей передаче «Небесные вопросы». А сейчас время нашей передачи подошло к концу.
1: До свидания.
0: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, радуга».
1: Белочка, а ты хоть раз говорила неправду?

Их не так много. И даже одно исследовательское бюро собрало статистику, оно опросило работающих людей. Статистика показала, что 85% работающих людей не любят свою работу. Конечно же, есть много причин, по которым может не нравиться работа. Но какие причины? Неподходящий график, тяжесть труда, малооплачиваемость, руководство, которое плохо относится к сотрудникам, коллектив, место работы. В общем, причин, почему люди могут не любить свою работу, их огромное количество. Но главная причина состоит не в этом. Главная причина, почему люди не любят работу, большинство, записана в Библии. Итак, давайте посмотрим на Слово Божье. Что мы видим там? Давайте сначала посмотрим изначально. Работа была благословением или проклятием. Откроем Бытие 2 глава и прочитаем стих 15. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Итак, история нас относит к самому началу мира. Тогда, когда Бог поселил человека в саду Эдемском. Зачем? Лежать в гамаке? Нет, не для этого. Написано, чтобы возделать его, кого? Сад и хранить его. То есть, чтобы работать на этой земле, в этом саду Эдемском, который Бог дал человеку, чтобы там жить. Благословение ли это? Безусловно, это было благословение. Потому что этот труд был еще до грехопадения. Еще до того момента, когда Бог вынес вердикт Адаму. Тогда было все благословенно. И труд приносил абсолютное удовольствие. Труд или работа, которую делал Адам, ему нравилось. Но все изменилось. Когда оно изменилось? Когда первые люди совершили свое преступление, согрешив против Бога. И вот Бог выносит им в 3 главе Бытия свой вердикт. Он выносит свой вердикт, и мы сейчас прочитаем об этом, 17 стиха. И Бог говорит те слова, после которых работа стала не благословением, а она стала проклятием. Итак, мы читаем 17 стиха 3 главы книги Бытия. Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса твоей жены и ела дерево, которым я сказал тебе, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терни волчцы, то есть сорняки, произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травой. В поте лица твоего будешь есть хлеб, пока не возвратишься в землю, с которой ты взял, ибо ты прах, и в прах возвратишься». С этого момента работа или труд в целом перестает быть благословением, а становится проклятием. «Проклята земля за тебя! Она произрастит тебе сорняки, будешь питаться полевой травою, а дальше еще что? В поте лица будешь есть свой хлеб». Бог, конечно, не оставил людей без питания. Однако в Эдеме не было у Адама пота лица. Там был благословенный труд, приятный, который нравился ему. И земля была совершенно другая. Теперь все изменилось. В поте лица будешь есть свой хлеб. С этого момента работа стала проклятием. Значит ли это, что люди перестали работать, трудиться? Нет, это не значит. Но это значит, что с

С этого момента работа перестала нравиться. Ведь, как мы говорим, как правило, людям не нравится их работа. Почему? Потому что труд стал проклятым. Редко-редко людям нравится их работа, 100%. Очень редко. Это истоки еще той давней истории. Итак, работа стала проклятой. Это вылилось в тяжесть труда и малый плод, который мог собирать Адам. Тяжесть труда. Вдумайтесь в это. Что сегодня люди, одни работают в офисе, другие не в офисе, а на улице. Третьи, водители, например, возят либо автобус, либо в какой-то тяжелой машине ездят. То есть у всех разные условия труда. Но из-за того, что, в принципе, работа является проклятой, где бы человек ни работал, в офисе ли, в шахте ли, на машине. Поэтому, как правило, людям-то и не нравится их работа. Потому что это не зависит от того, где они работают. Может быть, это зависит от чего-то другого. Иногда это зависит, да, но, как правило, нет. Потому что есть люди, которые работают, зарабатывают столько, что у них есть причастные самолеты. И они работают. Почему они работают? Чтобы сберечь свое состояние. Потому что они должны работать. Вот еще ключевой момент. Должны работать. Когда ты должен, это не значит, что тебе это нравится. Ты не знаешь, что человек, который имеет частный самолет, ему нравится его работа. Она может ему не нравиться. Он должен ее делать, чтобы поддерживать свой образ жизни. Другой должен работать, чтобы просто есть хлеб, был чем питаться. И того человека одна и та же проблема. Не нравится работа. Да, дорогие друзья, как правило, работа не нравится. И действительно, труд стал проклятым со времен Адама. Но что нам делать? Что нам делать, исходя из Библии? Если работа проклята, получается, нам не нужно работать? Нет. Такого нигде сказано, сказано наоборот. 2 Фессалоникийцам, 3 глава, стих 10. 2 Фессалоникийцам, 3 глава, стих 10. «Ибо когда мы были у вас, то завещали вам это. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Работа проклята. Но это не значит, что мы не должны работать. Мы должны работать. Это необходимость. Как правило, для всех людей. Но если работа не нравится, если мы видим, что это не наше, что мы можем предпринять? Конечно, мы можем поменять сферу своей работы. Можем ли мы поменять? Да, можем. Можем ли мы поменять коллектив? Да, можем. Можем ли мы переехать в другие климатические условия, если нам не нравится, например, климат, в котором мы работаем? Да все осуществимо. Но где гарантия того, что мы это изменим, и другая работа нам будет нравиться? Да, сначала может нравиться, потому что мы поменяли место. А потом опять снова она будет не нравиться. Она будет не нравиться, потому что работа является проклятой. Только Бог способен из проклятой работы сделать работу благословенную. Где об этом сказано? А об этом...
сказано в письме к Колоссянам апостола Павла, 3 глава, мы прочитаем с 22 по 24 стих. Колоссянам 3 глава, с 22 по 24 стих. «Рабы во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человек-угодники, но в простоте сердца, боясь Бога». Сразу подчеркну, что рабы — это описание того времени, когда это писалось. Сегодня можно понимать «работники, повинуйтесь начальству». В простоте сердца, боясь Бога. Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для людей. Зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Как вам такое? Несмотря на то, что работа, в принципе, труд прокляты, Бог может сделать из проклятого благословенным только тогда, когда мы предпримем свои усилия для этого. Что от нас требуется? Подчиняться, во-первых, начальству. Что значит подчиняться? Давайте немного скажем об этом. Подчиняться. Насколько подчиняться? Ну, подчиняться по работе. Допустим, сказано, что-то сделать, надо это сделать. Потому что начальник поставлен над тем, чтобы следить, допустим, за выполнением какого-то плана. Но если, например, начальник скажет: «Пошли пьянствовать», надо этому подчиняться? Нет, конечно, такому подчиняться не надо. Речь идет чисто о рабочей сфере, не о самодурстве начальства. Далее, что сказано? Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для людей. Делать как для Господа. Вот это самое трудное. Делать как для Господа. Ведь мы делаем физически это не для Господа, а для кого-то другого. Но Библия призывает делать как для Господа. Почему? Ибо вы служите Христу. Знаете, был такой один человек, он рассказывал эту историю, что он при уборке листвы осенью на своем предприятии, вот так он вспомнил это место: «Делайте от души, как для Господа». И так усердно все убирал, что его поставили в пример потом перед другим, перед коллективом. Что вы взяли хорошие отношения начальства. Он вспомнил это место. Понимаете? Делайте от души, как для Господа, ибо вы служите Господу Христу. Если мы будем делать от души, даже на работе, которая нам не нравится, она станет для нас благословением. Почему? Потому что через эту работу будет свидетельство ваше, вашей жизни, вашего труда, вашей веры, наконец, вашего трудолюбия. Почему? Вы делаете как для Господа. Потому что вы служите Христу. Своей работой вы показываете отношение к Христу. Если мы христиане, это получается именно так. Вот так из проклятой работы она становится работой благословенной. И после этого, когда работа стала благословенна, она будет нравиться. Даже если сначала она, допустим, не нравилась, потом она будет нравиться, потому что это не просто работа стала, это стало вашим служением Господу Христу. Итак, работа - что это? Проклятие или благословение? Со времен Адама это проклятие. Но во Христе Иисусе это становится благословением. Каждый христианин на своей работе должен быть благословением для других. Почему? Потому что он служит Христу. Благослови вас Бог в этом. Благослови всех нас Бог в этом, чтобы быть
настоящими христианами на нашей работе и превращать работу, проклятую работу, благословенную. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: Говорит радио «На пути». Дорогие ребята, для вас звучит детская передача «Детский час». После нее в конце часа слушайте короткие программы «Самостоятельное исследование Библии» и «Благая весть для всех народов».
1: Начинаем радиопередачу «Детский час».
2: Здравствуйте, ребята!

Дорогие ребята, Господь Иисус Христос пришел спасти грешников. Он может всегда спасать приходящих через Него к Богу. Об этом говорит Его Святое Слово. Сегодня мы познакомимся с человеком, о котором рассказывает Евангелие, как он получил спасение. 80, 90, 100. Закхей очень любил считать деньги, потому что он знал, что часть денег он положит себе в карман. У него была очень ответственная работа, которую он выполнял для римлян. Римляне завоевали его страну, Израиль, и потом заставили людей платить большие налоги. Закхей был начальником над всеми сборщиками налогов в окрестности города Иерихона, где он жил. Он заботился о том, чтобы собрать налоги для римлян, но также он очень заботился, чтобы и ему достались деньги. И чем больше, тем лучше. Закхей был богатый и важный человек. Он жил в красивом городе Иерихоне. В этом городе росли высокие пальмы и окружали красивые сады. Но, ребята, у Закхея что-то было не в порядке. И знаете что? Он был обманщиком и вором. Он брал с людей больше денег, чем полагалось. Он обманывал их, чтобы больше получить денег для себя. А ведь он знал заповедь Божью «Не кради», но все время нарушал ее и был непослушен Богу. Ребятки, когда мы непослушны Богу, это грех. Когда мы делаем грех, мы отдаляемся от Бога. И в Библии написано, послушайте, «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим». Закхей был вдалеке от Бога, потому что делал грех. Как-то Иисус шел по дороге в Иерихон. Весть о том, что идет Иисус, быстро распространилась. Она дошла и до Закхея. Люди из Иерихона много слышали об Иисусе. Одни думали, он хороший человек. Другие говорили, он Мессия, которого Бог обещал. А некоторые утверждали, что он не может быть хорошим человеком, раз фарисеи хотят убить его. Ребята, Закхей видел, как люди теснились на улицах. Они хотели увидеть Иисуса. Мамы брали своих детей и тоже спешили. Некоторые люди уже выбрали себе хорошие места, чтобы лучше увидеть Иисуса. Закхей в сердце своем решил: «Я должен увидеть Иисуса». И он торопливо пробирался через толпу людей. Люди, ребята, ненавидели таких, как Закхей, потому что они были сборщиками налогов, и таких называли мытарями и грешниками. Но сегодня никто не обращал внимания на Закхея. Все были слишком возбуждены. Ребята, Закхей, хоть и был взрослый мужчина, но он был маленького роста. Он пытался встать на носочки, чтобы увидеть Иисуса из-за толпы, но ничего не мог видеть. Его роста не хватало. Он попробовал увидеть Иисуса с другого места, но и там он ничего не видел. Толпа приближалась. Что же делать? Он был так огорчен. Вдруг ему пришла одна мысль. «А что, если я залезу на дерево?» «Почему бы и нет? Мне все равно, как это будет выглядеть». Решившись, он побежал к смоковнице. Ух, уже давно он не лазил по деревьям, но у него
Получилось! Никто не обращал внимания на него. Между ветками он мог хорошо видеть. Он внимательно следил за приближающейся толпой. Закхей был так рад, что нашел хорошее место. Он думал: «Меня никто не видит, зато я вижу всех, особенно Иисуса». Но вот Иисус уже приблизился к тому дереву, где был Закхей. Закхей пристально смотрел на него. «Но что это?» Иисус остановился прямо под смоковницей. «Может, это сон?» «Нет, Иисус смотрел на него, на Закхея, которого люди ненавидели». Никакой благочестивый иудей не хотел с ним иметь ничего общего. Люди обвиняли его в воровстве. Вдруг он услышал свое имя. «Закхей!» – позвал Иисус. Закхей не мог поверить своим ушам. Иисус обратился к нему по имени? «Закхей, сойди скорее. Я сегодня должен быть у тебя в доме». «Это же невозможно! Знает ли Иисус, что я презираемый всеми людьми мытарь?» — думал Закхей. Да, ребята, Иисус, конечно, знал об этом. Но он был друг мытарям и грешникам, тем, которые нуждались в освобождении от грехов. Он быстро спустился с дерева. Он показал Иисусу дорогу и с радостью принял его в своем доме. Люди в толпе были недовольны и возмущались. «Разве Иисус не знает, что это за человек? Он ведь грешник!» Ребята, Иисус все знал и любил Закхея. Ведь он для того и пришел в мир, чтобы искать и спасать таких людей, как Закхей. Он не хотел, чтобы Закхей все дальше уходил от Бога и погиб бы в своем непослушании. Ребята, сегодня Иисус тот же самый. Он спасает всех, кто обращается к Нему: мальчиков, девочек, взрослых людей. Ребята, когда Иисус позвал Закхея, Он с радостью отозвался на его зов. Сегодня мы не слышим голоса Иисуса, как слышал Закхей, но у нас есть Слово Его, Евангелие, через которое Господь обращается к людям и зовет их точно так, как позвал Закхея. Закхей был очень рад принять Иисуса в своем доме. Он, наверное, приказал своим слугам приготовить обед для особого гостя. Иисус беседовал с Закхеем и другими, кто присутствовал в его доме. Во время его пребывания там случилось что-то замечательное в жизни Закхея. Когда он слушал Христа, он понял, что Иисус – Сын Бога, Спаситель. Закхей увидел, насколько святым и чудным был Господь Иисус, и какой грешный был Он Сам. Он всем сердцем захотел, чтобы Его грехи были прощены и чтобы Его жизнь стала другая. Закхей поверил, что Господь может простить все его грехи. Он вдруг встал. Все замолчали и стали ждать, что скажет Закхей. «Ребята, вы только послушайте, что сказал он. Господи, половину имения я отдам нищим, и если кого чем обидел, заплачу ему в 4 раза больше».
Ребята, из любви к Иисусу Захей решился отдать половину своего имения. Кроме того, он хотел вчетверо отдать тем, кому должен. Закхей не только принял Господа в свой дом, он принял его в свое сердце. Какая радость это была для Закхея! Ребята, когда сердце человека свободно от греха, тогда человек по-настоящему радостный. Иисус тоже радовался и сказал: «Ныне пришло спасение дому этому, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее».

приняв Иисуса, Закхей, ребята, стал новым человеком. В Библии сказано: «Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое». Закхей знал свою вину. Он только не знал о любви Иисуса, который прощает грешных людей. Поэтому он радовался, когда узнал, что Иисус пришел на землю взыскать и спасти погибшее. Послушайте, ребята, один человек упал в глубокую яму и ушиб себе ногу. Он пробовал встать, но не мог. Кто-то проходил мимо, увидел лежащего человека и сказал ему: «Как ты упал в эту яму?» «Советую в следующий раз лучше смотреть». И пошел дальше. Ребята, помогли эти советы человеку в эту минуту? Ну, конечно, нет. Через некоторое время проходил другой человек. «Ах ты ж, бедняжка!» — сказал он. «Как жаль, что ты упал в такую яму! Постарайся приложить усилия и попробуй выбраться!» И тоже пошел дальше. И этот совет не помог. Ему нужен был кто-то, кто мог бы его вытащить. Прошло время. Третий человек шел этой дорогой. Он увидел кого-то в яме, наклонился, протянул руку и помог человеку выбраться из ямы. Ребятки, этот пример поможет нам понять, что своими силами мы не можем спасти сами себя от греха. Нам нужен Иисус. Иисус Христос – единственный, кто может освободить нас от наших грехов. Иисус освободил Закхея от грехов, потому что Он принял его в свое сердце. Дорогой друг, а ты принял Иисуса в свое сердце? Если да, сделал ли ты что-нибудь для Иисуса после того, как Он подарил тебе чистое сердце? Послушай, в Африке одна верующая девочка пришла к миссионеру. Она дала ему 2 марки и сказала: «Вот, возьмите это ваши деньги». Миссионер удивился и сказал: «Ты ведь мне не должна». Но девочка ответила: «Помните, вы обещали тому, кто напишет лучшую работу, подарить приз, 2 марки?» «Ну да, конечно», — ответил миссионер. «Помню. Я получила этот приз, но работу эту не я сама написала. Вчера я услышала рассказ о Закхее и поняла свою вину. Я просила Бога простить меня за обман. Я обманула и вас на 2 марки. Я отдаю эти 2 марки вам назад». Ребята, девочка хотела свою жизнь привести в порядок не только с Богом, но и людьми. Хочешь ли ты тоже освободиться от твоей вины и принять в твое сердечко Иисуса? Если да, тогда ты можешь помолиться: «Дорогой Иисус, я хочу принять тебя. Пожалуйста, очисть меня от всех моих грехов».

практически беседовать с тобой, как много утешения найдешь в беседе с ним, и все твои сомнения рассеются, как дым.

Вы слушали радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!

0: Дорогие друзья, в конце этого часа прослушайте две краткие передачи «Самостоятельное исследование Библии» и «Благая весть для всех народов».
1: Дорогие друзья, здравствуйте, с вами Агапа Филипп, и сегодня вместе с вами я хотел бы поразмышлять над отрывком из Писания, это послание к евреям, 3 глава, 1 стих. Послание к евреям, 3 глава, 1 стих. Я прочитаю. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». О чем здесь говорится? Если вкратце, в этом стихе апостол учит евреев, учеников Иисуса Христа, тому, чтобы они старались уразуметь, то есть понять, постигнуть Иисуса Христа как посланника и как первосвященника. Какие уроки для себя мы с вами можем извлечь, исходя из этого места Писания? Мысли учеников Христа всегда должны быть сконцентрированы на Иисусе. Ученикам Иисуса, то есть нам, нужно чаще думать о Нем, фокусировать свои мысли на Нем для того, чтобы постоянно приближаться к Нему и познавать Его. А как Его познавать? Здесь написано, во-первых, как посланника, то есть посланного Богом на определенное дело. Во-вторых, как первосвященника, посланного Богом, чтобы принести себя в жертву ради прощения наших грехов и спасения нашего, и спасения всех людей. Ну и также познать Его как Иисуса. Мы много говорим об Иисусе, мы много слышим об Иисусе, но как важно, чтобы каждый из нас мог познать Его, уразуметь Его, размышлять о том, кто Он Иисус, что значит Его имя Иисус. А Его имя означает «Спаситель». То есть Он был послан для того, чтобы спасти людей от их грехов, спасти людей от смерти и от дьявола. Также очень важно нам познавать Его как Христа. Христос означает «помазанник», то есть Он был помазан Богом. Он получил от Бога всю силу, всю власть, чтобы исполнить то, ради чего Он пришел на эту землю. И вот мы, как ученики Иисуса Христа, постоянно должны фокусировать свой разум, фокусировать свои мысли на Нем, на нашем Господе. И мы должны уразуметь, познавать Его как посланника, как первосвященника, как Иисуса и как Христа. Какие решения мы с вами можем принять, исходя из этих уроков? Примите решение в течение этого дня больше размышлять об Иисусе как о посланнике. Также поразмышляйте больше о Нем как о первосвященнике, как о Спасителе и как о избранном Богом, получившем от Него всю силу и власть для исполнения того дела, ради которого Он пришел на эту землю. Также примите решение каждый день думать об Иисусе, чтобы больше и больше познавать Его. Если вы чувствуете, что ваши мысли полны суеты и негатива, снова и снова фокусируйте ваши мысли на Иисусе Христе. Сегодня сделайте самое простое. Найдите значение имени Иисуса, найдите значение Его звания Христос. Поразмышляйте о том, что значит посланный Богом. Почему Он был послан Богом? Для чего Он был послан Богом? И что вообще это значит? Найдите время сегодня и поразмышляйте, что значит первосвященник. Кто такой священник вообще? Какова основная его задача? Если Иисус пришел как первосвященник, что это значит для меня, что это значит для этой земли? Размышляйте о Христе в течение этого дня и размышляйте об Иисусе Христе ежедневно. Фокусируйте ваше внимание на нашем Господе Иисусе Христе и познавайте Его. Приближайтесь к Нему и укрепляйтесь в Нем. Ну и в завершение я хотел бы помолиться вместе с вами. Дорогой Господь Иисус Христос, признаю, что часто думаю не о том, о чем нужно думать. Сегодня Твое Слово учит меня чаще фокусировать свои мысли на Тебе, чтобы еще больше приближаться к Тебе и узнавать Тебя. Помоги мне каждый день своими мыслями устремляться к Тебе. Помоги мне с каждым днем все больше и больше познавать Тебя. Во имя Иисуса Христа я молился. Аминь.

И ходили родители его ежегодно в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был лет 12, они пошли в Иерусалим по обычаю праздника. И по окончании праздничных дней во время их возвращения отрок Иисус остался в Иерусалиме, а Иосиф и его мать об этом не знали. И полагали, что он где-то со спутниками, и, пройдя дневной путь, стали искать его среди родственников и знакомых. И не найдя его, они возвратились в Иерусалим, разыскивая его. И случилось, после 3 дней они нашли его в храме, сидящего посреди учителей и слушающего их, и спрашивающего их, и удивлялись все слушающие его смышленности и ответам его. И увидев его, они поразились, и мать его сказала ему: «Дитя, что это такое ты сделал нам? Вот отец твой и я, волнуясь, разыскивали тебя». А он сказал им: «Зачем вам было искать меня? Разве вы не знали, что мне надлежит быть в том, что принадлежит моему отцу?» Но они не поняли слов, которые он сказал им. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. А мать его сохраняла все эти слова в сердце своем. Иисус же преуспевал в мудрости и возмужании, и в благосклонности у Бога и людей.